Я хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глума на дне.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник под

Жизнь уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

0: привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп», студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у Радио Сахаров, и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела, она у нас обновляется за месяц, или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Мередит Раннер. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Раннер была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Раннер изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Мередит Раннер применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Раннер подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Раннер еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта — это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Мередит Раннер ясно увидела, что матка — это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Раннер пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Раннер это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Раннер употребила слово «инвазия» — «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери, а мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. И дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
2: And they're taking over maternal physiology.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотня материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информацией там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: My name is Dina Imera.
6: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
5: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
6: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет. In all other mammals, that
0: switch doesn't happen. Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
5: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant.
6: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
5: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
6: Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще? Я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
6: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детеныши гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность. И у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
5: So one thing I haven't said about
6: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, Мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как «коонкуренция». Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно. К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей. В череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле От него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт. Но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит, нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса. Но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех остальных подкастов студии «Либо-либо». Там происходит масса всего интересного. И большое вам спасибо, если вы подписчики «Либо-либо плюс». Напомню также, что вы можете стать моим патроном на Патреоне или на Бусти и усыновить или уземлекопить меня. И в нашем комьюнити для подписчиков двух верхних этажей происходят разные интересные вещи. Посмотрите на Патреоне и на Бусти. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов. И, кстати, Настя еще озвучила Дину и Меру. И звукорежиссер Алексей Воробьев, который озвучил Дэвида Хейга. А сейчас я хочу уже после окончания выпуска рассказать о смешном моменте, который у нас был в интервью с Хейгом. Вот у меня трое биологических детей и совершенно...
7: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Прежде чем мы начнем, хочу предупредить. В этом

0: выпуске я буду говорить о том, как люди пытались похудеть с помощью разных и не всегда безопасных способов. А еще описывать подробности хирургических операций. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы перед прослушиванием и не пытайтесь самостоятельно повторить ни один описанный метод. Представьте, что вам по почте приходит посылка от приятеля. Внутри вы обнаруживаете какой-то коричневый кусочек, то ли камешек, то ли печенье. Вы приглядываетесь, принюхиваетесь и тут же все понимаете. Вы стали счастливым обладателем куска человеческих фекалий. Думаете, это розыгрыш или месть соседей? Нет. Такое вполне могло случиться с вами, живи вы на границе 19 и 20 веков и води дружбу с предпринимателем и общественным активистом Горацием Флетчером. Он частенько рассылал подобные подарки. При этом Флетчер вовсе не хотел нагадить своим друзьям в душу. Дело в том, что он изобрел способ питания, который позволил ему похудеть. А образцы собственного кала, сухого, гомогенного и почти не пахнущего, он использовал как доказательство научности своего метода. Гораций Флетчер прожил полную впечатлением молодость. Исплавал дальние океаны, перепробовал множество профессий, водил знакомства с бизнесменами, актерами и даже китайскими пиратами. Но к 40 годам он сильно поправился, и это сильно его огорчало. При росте 170 сантиметров он весил около 100 килограммов. Быстро уставал, испытывал несварение и одышку при ходьбе. Ситуация была настолько плачевной, что он даже не мог застраховать свою жизнь. Страховой компании посчитали, что для них это рискованно. Все изменилось, когда Флетчер изобрел свой метод. Метод жевания. Тщательно пережевывать пищу – часто рекомендация врачей. Но Флетчер довел ее до крайности. Он советовал жевать до упора, пока еда не превратится в жидкость. В идеале по 100 раз, а если попало что-то волокнистое, вроде зеленого лука, то и по 700. А что не удастся прожевать, можно выплюнуть в салфетку. Начав усердно жевать, Флетчер избавился от почти 30 килограммов и убедился, все его беды были от того, что пища не усваивалась до конца. Зато если начать переваривать ее уже во рту, можно и похудеть, и стать энергичнее, и оздоровить желудок с кишечником. Он стал активно продвигать свой метод. Писал книги, выступал с лекциями, обращался к научному сообществу и правительству. Флетчера называли «великим жевателем», а его рекомендациями интересовались Марк Твен, барон Рокфеллер и будущий президент США Герберт Гувер. Гораций Флетчер не был первым, кто пытался найти волшебное средство для похудения. И точно не был последним. Привет, это Лена Чеснокова и новый выпуск подкаста о медицинских открытиях «Почему мы еще живы?». В нем я расскажу, как человечество пыталось сбросить вес в обход здорового питания, физических нагрузок и иногда здравого смысла. Мы развеем несколько мифов, связанных с похудением, вроде пользы низкоуглеводных диет, уксуса и гормональных препаратов. Здесь будут зашитый рот, амфетаминовая радуга, пересадка кала и, конечно, великий и ужасный Оземпик. В общем, это выпуск про поиски волшебного средства для похудения. Сценарий написала Полина Гарцева, а отредактировал Дима Перевозчиков. У нашего подкаста есть партнер. Это швейцарский бренд натуральной косметики Веледа. В середине этого эпизода вы услышите нашу совместную рубрику про травы и отравы с историями лекарств, которые придумали на основе, собственно, трав. Что похудеть можно с помощью диеты и физических упражнений, понимали задолго до Флетчера, еще в древние времена. Но если бы это было так просто, Флетчер бы не стал придумывать трюк с жеванием, а в мире сейчас не было бы эпидемии ожирения. По данным Всемирной организации здравоохранения, ожирение сегодня наблюдается у миллиарда с лишним человек. В России примерно у каждого четвертого. Традиционное ожирение диагностируют с помощью индекса массы тела, то есть соотношение веса и роста. Берется вес человека в килограммах, делится на его рост в метрах, взятый в квадрат, и получается цифра. Если она больше 30, говорят об ожирении, а значит о повышенном риске диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний. В интернете есть много онлайн-калькуляторов, можете себя тоже проверить, но не относитесь к результатам слишком серьезно. Индекс массы тела – очень несовершенная методика, которая не учитывает распределение жира по организму, а еще его пропорцию к мышечной массе и кучу других вещей. Например, повышенным из-за высокой мышечной массы индекс частенько оказывается у накачанных спортсменов, которых в ожирении точно не заподозришь. В последнее время врачи все больше говорят о необходимости новых критериев ожирения, которые бы учитывали не сам вес, а влияние отложений жира на работу внутренних органов. Но это, конечно, определить не так легко. Не проще и с причинами. Среди факторов ожирения есть не только поведенческие, но и генетические, гормональные, психологические и даже социально-экономические. И все же очевидно, человечество становится толще. Мы все больше едим и все меньше двигаемся.
1: Автомобилизация, появление различных технологий, которые позволяют нам не тратить время на походы в магазин, а заказывать все онлайн, рестораны, кафе, увеличение порций.
0: Говорит Денис Лебедев, эндокринолог и кандидат медицинских наук.
1: Есть даже, да, картиночки, как изменились там порции фастфуда в Макдональдсе по годам, да, там 70-е годы и как сейчас, например. Поэтому с разных сторон, куда ни посмотри, среда стала более обесогенной. И это одно из основных объяснений, почему мы видим рост случаев ожирения.
0: Обесогенная среда – это те внешние условия, которые толкают человека к набору веса, то есть, по сути, весь современный образ жизни. Парадокс, но при этом навязанные обществом стандарты красоты убеждают худеть даже здоровых людей, которым это не нужно. Кстати, про то, к чему это может привести, мы рассказывали в прошлом сезоне в выпуске про расстройство пищевого поведения. Послушайте, если еще не успели. В общем, неудивительно, что человечество постоянно придумывает волшебные таблетки или процедуры, которые обещают волшебное же легкое и быстрое похудение. И началось это задолго до современной эпидемии ожирения. Вообще-то большую часть истории человечеству не хватало еды. Позволить себе полноту могли только представители высшего общества, так что во многих культурах она ассоциировалась с богатством, властью и радостью. Но, например, у древних греков все было не так. Идеалом для жителей полисов было атлетически сложенное и физически развитое тело. Более того, сознание древнего грека неразрывно связывало внешнюю красоту и моральные достоинства, так что слишком полные люди уважением не пользовались. Например, римский писатель II века нашей эры Клавдий Элиан приводит случай некого Дионисия, сына тирана из Гераклеи. Этот Дионисий был настолько толст, что страдал от остановки дыхания во сне и так сильно стеснялся своей фигуры, что общался с людьми, только спрятавшись в деревянном ящике. И все-таки ожирение тогда считалось скорее не болезнью, а проявлением слабости характера. А эффективный метод лечения предлагали еще Гиппократ и Гален – диета и физические упражнения. Ну а в дополнение – массаж и теплые ванны. В Средневековье полными чаще всего были монахи из-за сидячей работы и аристократы из-за неограниченного доступа к еде. Точных диагностических критериев ожирения не было, но если благородный Дон не мог забраться на свою лошадь, это считалось проблемой. Подобное произошло в X веке с королем Санчо I Толстым, который правил Леоном, королевством на севере современной Испании, до того момента, пока его не отстранили от власти и не изгнали, в том числе из-за чрезмерной полноты. К счастью, у Санчо была любящая бабушка, королева Тода. Она не постеснялась попросить помощи у бывших врагов, правителей Кордовского халифата. Халиф не только поддержал Санчо политически и дал ему свое войско, но и направил к нему придворного врача, еврея по имени Хаздай ибн Шапрут. Допустим, вы средневековый врач, который лечит толстого короля. Вы точно придерживаетесь гуморальной теории. А значит, можете диагностировать у своего пациента избыток флегмы – холодного и влажного гумора, ассоциирующегося с пухлостью, отеками и слабостью. Чтобы вывести из организма излишки флегмы и выпустить лишний воздух, тело надо высушить. Для этого подойдут горькие вяжущие настои, кровопускание и банки. А чтобы флегма выходила лучше, можно использовать и такой метод. Перевязать руки и ноги пациента веревкой – сделать на них надрезы, а затем смазать раны специальным составом для натяжения кожи. Так пациент сдуется и постройнеет. Ну, наверное. Достоверного описания, как лечили Санчо, не сохранилось. Но по легенде Хаздай ибн Шапрут пошел еще дальше. Сначала он связал и изолировал короля в отдельной комнате, чтобы тот не мог добраться до еды. Затем прописал ему физические упражнения – гулять с привязанными к рукам и ногам веревками, за которые тянули рабы, затрудняя движение. А в конце концов зашил Санчо рот, оставив лишь маленькую дырочку, так что тот мог есть только через соломинку. Диета состояла из питательных жидкостей и настоев, вызывавших диарею. В общем, его величеству не позавидуешь. Если легенда не врет, можно сказать, что Хоздай провел первую бариатрическую операцию в истории. То есть попробовал лечить ожирение хирургически. Ну а Санчо похудел и вскоре отвоевал свой трон обратно. И все-таки сама постановка вопроса о лечении полноты – диковинка в ту эпоху. До массовой одержимости похудением было еще несколько столетий. 19 век. В Европе вторая аграрная революция. Сельское хозяйство механизировалось. Появилась новая четырехпольная система обработки земли, благодаря которой урожаи стали чаще и стабильнее. Распространялась селекция скота, развивалась торговля и пищевая индустрия, еды становилось все больше, и на этом фоне произошел взрывной рост городов. Ну а в них окончательно закрепился новый класс – буржуазия. Это люди, которые могли позволить себе питаться вдоволь и при этом не были заняты физическим трудом. И даже не самые состоятельные граждане все чаще занимались сидячей работой в конторах, ели вне дома и пользовались услугами городских извозчиков, чтобы добраться до нужного места. Средняя продолжительность жизни в Европе тоже увеличилась. С полнотой стали ассоциироваться зрелые мужчины за 40 и почтенные матери семейств. Даже появилась шутка, что их излюбленное чтение – это ресторанное меню. Эстетические взгляды тем временем двигались в противоположную сторону. Наступила эпоха романтизма, а значит легкости, утонченности и меланхолии. Женщины надели платья, подчеркивающие талию, мужчины – узкие фраки и пиджаки. Корсетами пользовались и те, и другие. Быть упитанным стало попросту немодно. В отличие от бедняков, богатые люди могли легче выбирать, что им есть. Поэтому те, кто хотел похудеть, отказывались от жирной пищи, мяса и сладостей. Порой доходило до того, что в рационе оставался только чай, картошка и рис. А еще можно было добавить какое-нибудь чудо-средство. Ну, например, уксус. Самым известным адептом уксусной диеты был великий английский поэт лорд Байрон. Панически боявшись растолстеть, он в какой-то момент перешел только на разведенный в воде уксус и вымоченный в нем картофель. Возможно, это и правда помогало контролировать вес, так как уксус подавляет аппетит. Но современные врачи, разумеется, так делать не рекомендуют. Думаете, уксусная диета звучит слишком жестко? А как вам такой вариант?
2: Завтрак. 150 граммов говядины, баранины, почек или бекона. Чай, строго без молока и сахара. Обед. 150 граммов любой рыбы или мяса, кроме лосося и свинины. Любая птица или дичь. Любые овощи, кроме картофеля. Фрукты, только не в виде пирога или пудинга. 2-3 бокала вина. Полдник. 100 граммов фруктов, сухарик, чай. Ужин. Мясо или рыба, так же как на обед. 1-2 бокала вина. Перед сном еще бокальчик вина или чего покрепче.
0: И это не какая-нибудь современная диета из рилсов о вреде мучного, а рацион гробовщика Уильяма Бантинга. Настоящее откровение в Британии середины 19 века. Питаясь как типичный англичанин, пирогами, выпечкой и чаем с молоком и сахаром, Бантинг не мог похудеть всю жизнь. А по новой системе, предложенной ему врачом Уильямом Харви, за несколько месяцев сбросил более 20 килограммов. В 1864 году Бантинг опубликовал «Письмо от тучности». В нем он рассуждал, как важно поддерживать активный образ жизни, выражал благодарность врачу и предостерегал от насмешек над полными людьми. Ну и делился советами, как похудеть. Причем распространял он свою книгу бесплатно. Так начала приобретать популярность низкоуглеводная диета, которую многие любят до сих пор.
1: В целом, низкоуглеводные диеты используются и сейчас, и они популярны, есть много различных вариаций, какие продукты можно, а какие продукты нельзя. Большинство низкоуглеводных диет являются ограничительными. Ограничительные диеты, помимо того, что это иногда, особенно если это в остальном не очень сбалансированная диета, может сопровождаться недостаточным поступлением важных микроэлементов и витаминов, еще и провоцирует участие людей в развитии расстройств пищевого поведения. Это обратная сторона всех диетических ограничений, развитие различного степени выраженности расстройств пищевого поведения, иногда очень выраженных, иногда не очень. И основная критика низкоуглеводных диет связана с тем, что они ограничительные, как и ряд других таких же похожих диет. И большинство людей просто не может в долгосрочной перспективе их придерживаться. А когда человек годами ходит к разным специалистам, и разные специалисты ему рекомендуют разные диеты, он начинает их соблюдать, на некоторых он достигает снижения веса, потом перестает их соблюдать, потому что это сложно в долгосрочной перспективе, набирает вес обратно, и так вот по кругу, безусловно, это плохая история.
0: Примерно тогда же появляется и флетчеризм, то есть идея о максимальном жевании, с которой мы начали выпуск. Его часто называют первой массовой чудо-диетой, той, которая обещала за короткие сроки сотворить буквально волшебство, избавить от десятков килограммов и поправить расшатавшееся здоровье. Некоторые флетчеристы действительно замечали, что стройнеют и чувствовали себя лучше. Но современные ученые считают, что дело было не в пережевывании, а в том, что Флетчер также советовал не переедать и следить за размером порций. Впрочем, все это были лайфхаки непрофессионалов. В том же 19 веке к вопросу человеческого веса и питания начинают подходить с более научной точки зрения. Например, математик Адольф Кетле высчитал соотношение веса и роста разных людей и разработал то, что мы сейчас называем индексом массы тела. А химик Уилбер Этуотер сжигал разную еду в специальном приборе, чтобы узнать, сколько тепла при этом выделяется, а значит, сколько в этом продукте содержится калорий. Кстати, одна калория – это буквально то количество тепла, которое нужно, чтобы нагреть 1 грамм воды на 1 градус Цельсия. Но врачи обратили внимание на внутренние железы человека и вещества, которые они выделяют. Так появилась эндокринология. Одним из пионеров в этой области был швейцарец Теодор Кохер, который исследовал методы лечения щитовидной железы. Он заметил, что пациенты с удаленной щитовидкой начинают быстро набирать вес и становятся вялыми и неактивными. Но как это лечить, не понимал. В 1873 году британский врач Уильям Галл исследовал такое состояние, как миксидема. Вот как он описывал страдавшую от него пациентку.
3: Она стала заметно более вялой. С общим увеличением объема ее лицо менялось от овального к круглому. Язык был широким и толстым. Голос гортанным, а произношение таким, как будто язык был слишком большим для рта. Ум, который раньше был активным и любознательным, предполагал мягкое безмятежное безразличие, соответствующее мышечной истоме. Но интеллект был не поврежден.
0: Галл связал миксидему с атрофией щитовидной железы. И вскоре ее научились лечить. Еще один британский врач, Джордж Редмейн Мюррей, предложил вкалывать больным экстракт из щитовидки овцы. Такая вот ранняя гормональная терапия. В 1914 году ученым удалось выделить активное вещество щитовидной железы – гормон тироксин, а потом и создать таблетки с ним. Появилась идея, а что если у всех полных людей, которые не могут похудеть, просто недостаток гормонов? Тогда прием тироксина должен решить их проблемы раз и навсегда. И фармацевтические компании стали массово предлагать гормональные таблетки для похудения. Начало 20 века – это вообще время волшебных патентованных средств. Настоек, капель, пилюль, которые продавались через прессу. Целые страницы в газетах и журналах были посвящены отбеливающим кожу кремам, эликсирам от камней в почках и бальзамам от выпадения волос. Законов о клинических испытаниях средств пока что не было, как и законов о добросовестной рекламе. Препараты из газет обещали рассосать опухоли, исцелить меланхоличные состояния и не дать еде в желудке превратиться в жир. В общем-то, любой предприниматель или компания могли изобрести свое лекарство и написать в его рекламе что угодно. Гормональные таблетки для похудения отлично вписывались в этот рынок. Разумеется, о последствиях рекламы никто не предупреждал.
1: Потенциально это может сработать, если только человека ввести довольно выраженный тиреотоксикоз, то есть избыток гормонов щитовидной железы, и поддержать его в этом тиреотоксикозе какое-то время. Это не очень гуманно, не очень правильно и не очень полезно для минимум сердечно-сосудистой системы, нервной системы, желудочно-кишечного тракта. Поэтому в целом это плохая история использовать гормоны щитовидной железы для снижения веса, когда нет проблем с щитовидной железой. И по-моему, в европейских рекомендациях про это даже отдельно написано, что мы не рекомендуем использовать гормоны щитовидной железы у людей с ожирением, но без нарушения функции щитовидной железы.
0: Опасность гормональных таблеток стала очевидна достаточно быстро. Вот как уже в 30-е годы 20 века американский журнал «Таймс» писал про одно из самых популярных лекарств для похудения – мармолу.
4: Как и все препараты на основе гормонов щитовидной железы, мармола может привести к внезапной смерти или серьезным проблемам с сердцем, если врач не контролирует дозировку и процесс снижения веса.
0: И все же люди не могли так просто отказаться от идеи волшебной таблетки.
5: Прежде чем мы вернемся к борьбе человечества с лишним весом, партнерская рубрика. Она называется «Про травы и отравы» и посвящена самым древним известным человечеству лекарствам – растениям. Рубрику мы делаем вместе с партнером подкаста, швейцарским брендом натуральной косметики «Веледа». И на этот раз моя история будет про любимое лекарство наших бабушек и дедушек – про зверобой. Не знаю, как у вас, но мой дед каждое лето собирал эти желтые пахучие цветочки, скручивал их в метелке, подвешивал сушиться, а потом всю зиму добавлял в чай. Ну, потому что зверобой – это, как известно в народе, лекарство от 99 болезней и вообще сила. Тут важно сказать, что подавляющее большинство якобы лекарственных растений, которые обожают наши бабушки и уважали древние медицинские светила типа диаскорида, галена и парацельса, проверку временем не прошли. Например, эффективность при тревоге и бессоннице настоек пустырника и валерианы, которые вам наверняка в детстве капали, когда вы нервничали, современными исследованиями не подтверждаются. Но с героем сегодняшней рубрики другая история. Зверобой – это род растений, в который входят по разным таксономиям до 600 видов. Все это довольно неприхотливые и потому распространенные растения. Зверобой можно встретить и в Евразии, и в Австралии, и в обеих Америках, и даже в Северной Африке. Из-за такой повсеместности со зверобоем связано много народных легенд. Например, где-то считается, что зверобой появился возле креста, на котором распяли Иисуса Христа, из капель его крови. А в другой легенде, которая распространена на Балканах, обращают внимание на капельки или точечки на листьях цветка. Если вы когда-нибудь рассматривали зверобой, вы видели, как их много. Так вот, говорят, будто это следы менструальной крови Богоматери. Зверобой вообще во многих культурах считали священным. Судя по данным этнологов, это на редкость светлое растение. Его никогда не использовали в черной магии, зато им изгоняли злых духов и готовили из него любовные настои. Как и любой более-менее распространенной и неядовитой траве, зверобою приписывали все целебные свойства на свете. В одних травниках, это такие сборники на стыке ботаники и народной медицины, писали, что зверобоевым маслом можно лечить гнойные раны. А в других обещали, что спиртовая настойка вылечит от головной боли. И вот в конце 18 века венский медик Максимилиан Лёхер заметил и записал, что настой зверобоя помогает людям с меланхолией и сумасбродством. Можно предположить, что имелись в виду пациенты с депрессией и тревогой. И вот это вот свойство зверобоя в медицине используют до сих пор. В 1998 году в Германии и Австрии препараты зверобоя лицензировали для применения при депрессиях и тревожных расстройствах. А Кокрейновский обзор 2008 года, Кокрейн — это организация, изучающая безопасность и эффективность лекарств с помощью систематических обзоров исследований, показал, что зверобой при легкой и средней депрессии точно эффективнее плацебо. И примерно так же эффективен, как антидепрессанты из группы СИОЗС. Это всякие Прозак, Паксил, Залофт и так далее. В других, более поздних обзорах все это тоже подтверждается. Но не спешите бросать пить свою химию, так сказать. Зверобой продырявленный – это самый распространенный вид семейства, и именно его изучали ученые в последние годы, содержит гиперицин и гиперфорин. Это два таких, как сказали бы фармацевты, действующих вещества. И тут есть две проблемы. Во-первых, концентрация веществ в любом растении нестабильна. Она зависит от почвы, в которой выращивают траву, от влажности, солнечного света и так далее. В один год в венике зверобоя может быть больше гиперицина, другой – меньше. То есть рассчитать подходящую дозу очень трудно. Второй момент. Гиперицин сильно влияет на то, как организм усваивает другие вещества. Например, зверобой нельзя миксовать с другими антидепрессантами из-за риска серотонинового синдрома. Это очень неприятная штука, которая даже может быть смертельной. Короче, зверобой и правда сила, но довольно необузданная. А теперь расскажу про силу помягче. В арсенале наших партнеров бренда «Веледа» есть универсальный питательный крем Skin Food. Вы наверняка его видели в магазинах, его продают в баночках и тюбиках очень красивого, насыщенного зеленого цвета. Skin Food защищает кожу от сухости и стянутости. А использовать его можно хоть для лица, хоть для тела, хоть как базу под макияж, хоть даже наносить на сухие кончики волос. За защиту и восстановление в креме отвечают пчелиный воск и экстракт ромашки и календулы. А растительные масла в составе помогают смягчить даже самые огрубевшие участки кожи. Так что SkinFood – идеальный компаньон и на зиму с морозами и центральным отоплением, и на весну, когда кожа страдает от перепадов температур. Ну а если вы любите текстуры полегче, у SkinFood есть версия Light в тюбике нежно-салатового цвета. Купить SkinFood и другие продукты Веледы можно, например, в парфюмерной сети «Золотое яблоко». Наш промокод «Почему» за главными буквами и кириллицей дает скидку 30% на весь ассортимент Веледы в Яблоке при заказе онлайн из России, Беларуси и Казахстана. Срок действия до 1 августа 2025 года. Все подробности в описании выпуска. В конце 1960-х молодая девушка по имени Сюзанна Макби зашла на прием в частную клинику и попросила средства для похудения. Сюзанну вряд ли можно было назвать полной, но уже через 3 минуты врач прописал ей набор разноцветных таблеток. После этого девушка зашла ко второму врачу, затем к третьему, четвертому, десятому, везде история повторялась. Даже те доктора, которые открыто говорили Сюзанне, что у нее нет проблем с весом, все равно отпускали ее с банкой лекарств. Общий улов составил 1479 таблеток всех цветов радуги. Впрочем, принимать их Сюзанна, к счастью, не собиралась. Она была журналисткой и писала об этих пилюлях разоблачительный материал. Многие из разноцветных таблеток содержали амфетамин. На всякий случай сразу скажу, что амфетамин – это опасный наркотик, и в России он запрещен. Мы ни в коем случае не призываем его употреблять и рассказываем о нем исключительно в просветительском ключе. Ну, вы сейчас и сами все услышите. Амфетамин синтезировали еще в 19 веке, а до широкого потребителя он добрался к 1930-м в виде препарата для лечения астмы под названием бензодрин. Вскоре выяснилось, что помимо прочищения дыхательных путей, он работал как мощный стимулятор, а еще снижал аппетит и повышал двигательную активность. Как следствие, пациенты теряли вес. Употребление амфетамина популяризировала Вторая мировая война. Тот же бензодрин стал любимым стимулирующим средством в армии США. К 1945 году его регулярно использовало до 15% пилотов. С 50-х средства на основе амфетамина стали рекламироваться как антидепрессанты. Но и для похудения их тоже могли прописать. К 1962 в США производилось 80 тонн амфетамина в год. В Британии его изготовлялось достаточно, чтобы регулярно обеспечивать 1% населения. В основном его прописывали женщинам, и примерно в трети случаев – как средство для похудения. Вскоре фармкомпании нашли способ сделать амфетамин еще эффективнее и привлекательнее. Для начала его смешали с мочегонными и слабительными препаратами, а потом добавили еще гормонов щитовидной железы, чтобы худелось еще быстрее. Но чтобы скрыть побочки, вроде бессонницы и тревоги, врачи выписывали еще и тяжелые успокоительные – барбитураты и бензодиазепины. Готовые пилюли красили в разные яркие цвета. Эта убойная смесь получила название Rainbow Diet Pills – радужные пилюли для похудения. Радуга оказалась отличным маркетинговым ходом, ведь так одни и те же таблетки можно было прописывать всем по много раз. Производители лекарств даже советовали не назначать одну комбинацию цветов дважды, имитируя глубоко персонализированный подход к пациенту. Вот что они писали в буклете, который рассылали врачам.
6: У вас всегда должны быть одинаковые таблетки как минимум двух разных цветов. Представьте, что на прием к вам пришли две женщины. Вы не должны назначать им таблетки одинакового цвета. Не дайте им выйти от вас со словами: «Оказывается, все, что нужно, это вот эти синие пилюли». Назначьте одной из них синие, а другой – розовые. Так это выглядит как индивидуальное лечение, подобранное для конкретного пациента. Этот небольшой психологический трюк с лихвой окупается.
5: Вопросы к амфетамину возникли практически сразу. Добросовестные врачи отмечали, что употребление таких таблеток может привести к амфетаминовому психозу, агрессии, неадекватному поведению, паранойи, галлюцинациям. О том, что амфетамин вызывает зависимость, активно заговорили в 1960-е, хотя фармкомпаниям это было известно еще с 30-х по экспериментам на крысах. В 1968 году в журнале Life вышла статья, которая называлась «В конце радуги вас может ждать трагедия». В ней та самая Сюзанна Макби описывала, как легко она смогла получить разноцветные таблетки, и приводила историю нескольких людей, чью смерть они, вероятно, вызвали. Например, 19-летняя студентка Шерил Оливер из Орегона принимала диетические пилюли в течение года, похудела примерно на 20 килограммов, а затем внезапно умерла в своей комнате в общежитии. А 50-летней домохозяйке Роуз Напалейла из Ньюарка прописали амфетамин, несмотря на проблемы с сердцем. В ее случае такое лечение привело к закупорке сосудов, повреждениям мозга, ампутации обеих ног и в конечном итоге тоже к смерти. Только в 1970 году в США приняли закон о контролируемых веществах, который строго ограничивал использование амфетамина и сделал невозможной продажу препаратов на его основе. Годом позже запрет начали вводить в Европе. Полнота тем временем окончательно уходила из стандартов красоты. Главной супермоделью 60-х стала Лесли Хорнби, известная под псевдонимом Твигги, то есть тростинка. Своим субтильным телосложением она напоминала девочку-подростка. В моду вошла не просто стройность, а самая настоящая худоба. Параллельно в развитом мире росло число людей с избыточным весом. Стремительно развивались сети фастфуда. В 1955 году открылся первый Макдональдс по франшизе, а к концу 60-х их число достигло 1000. Популярной стала сладкая газировка, Кока-Кола и Пепси. В Европе началась массовая автомобилизация. Поколение бэби-бума особенно любило молодую и недорогую марку Volkswagen Жук. С 50-х по 70-е было выпущено 10 миллионов таких машин. Короче, люди ели все больше, а двигались все меньше. Гарвардский экономист Джон Гелбрейт в книге «Общество изобилия» писал, что все больше американцев стали умирать от переедания, а не от истощения. Проблема похудения стояла очень остро. И к лечению подключились хирурги. Кажется, что самый очевидный вариант хирургического вмешательства против ожирения – просто взять и убрать лишний жир. Первые свидетельства о подобной операции относятся еще к 1920-м. Тогда к французскому хирургу Шарлю Дюжарье обратилась модель, которая хотела себе ноги постройнее и даже угрожала суицидом, если доктор ее не примет. Дюжарье попытался выскоблить жир, но закончилось это печально. Сначала врач удалил слишком много кожи, затем пришлось резать мышцы, и в итоге развилась гангрена, а конечность пришлось ампутировать. Способы удаления жира, с которыми экспериментировали в первой половине 20 века, отрезание и выскабливание, вообще были очень опасными. Дело в том, что жировая ткань пронизана кровеносными сосудами и нервными окончаниями. Когда ее разрезают острыми инструментами или выскабливают с помощью кюретки, риск задеть сосуды очень велик. Это ведет к кровотечениям, гематомам и инфекциям. А еще можно задеть нервы. Все изменилось, когда новую технику предложили двое итальянских гинекологов – Арпад и Джорджо Фишере, отец и сын. Их метод заключался в следующем. На коже делаются небольшие надрезы. Через них вводится тонкая канюля – полая трубка с тупым наконечником, позволяющая разрушить жировую ткань. После этого жир отсасывается с помощью вакуумного насоса. Так снижается риск для нервов и сосудов. Фишера разрабатывали технологию несколько лет, и в 1975 году провели первую успешную операцию по липосакции, не оставлявшую даже заметных шрамов. И все-таки липосакция была и остается лишь косметической операцией. Вы не можете откачать много жира за раз.
1: Часть жира – это висцеральный жир, и при липосакции все-таки это не тот жир, который убирается, да, убирается подкожный. И делается чисто с целью косметической, да, а не с целью полечить ожирение. Поэтому, конечно, липосакция не является ни методом лечения ожирения, ни вообще какого отношения к бариатрической хирургии не имеет.
5: Но были и хирургические методы, которые могли решить проблему в корне. В 50-х врачи заметили, что после некоторых операций на кишечнике пациенты теряют вес. Например, при закупорке верхней брюшечной артерии, когда кишечник получал недостаточно крови и возникал риск смерти, человека можно было спасти, удалив ему часть тощей кишки. Операция была рискованная, но если пациент выживал, то, как правило, еще и сильно худел. Эти наблюдения подтолкнули хирургов к поиску новой процедуры от ожирения. В 1954 году коллектив врачей из Миннесоты под руководством Арнольда Креймена провел операцию под названием «Еюное илеальное шунтирование». Суть в следующем. Начальный участок тощей кишки подсоединяется к конечному участку подвздошной. Так из процесса пищеварения выпадает практически вся тонкая кишка. В результате человек усваивает сильно меньше питательных веществ. Это называется малиабсорбцией.
0: Операция помогала сократить уровень жиров в крови пациентов и снизить вес. Но оказалось, что у нее множество побочных эффектов. Тяжелейшая диарея, обезвоживание, повреждение печени. Широко внедрять ее на илеальное шунтирование не стали, но оно доказало, что хирургически бороться с ожирением возможно. С тех пор бариатрическая хирургия сильно развилась. Сегодня вам могут предложить несколько видов операций. Например, можно уменьшить объем желудка, перевязав его, поместив внутрь баллон или даже удалив часть органа.
1: Тот же баллон – это просто уменьшение объема желудка, да, потому что важная часть физиологии процесса насыщения – это сигнализация от стенок желудка, что мы растянулись, хватит есть. И когда там уже есть что-то, что стенку это растягивает, насыщение наступает быстрее. Но желудок можно растянуть. Собственно, поэтому люди, часть людей после бариатрии склонны набирать вес обратно, потому что желудок растягивается, резервуар становится таким, как прежде, и все возвращается на круги своя, если при этом ничего со всеми остальными аспектами, которые привели к набору веса, не сделано ни с пищевым поведением, ни с питанием, ни с физической активностью.
0: Можно выбрать и более радикальный путь, как при лапароскопическом гастрошунтировании, одной из самых популярных бариатрических операций на сегодня. От желудка оставляют только самый верх, кармашек объемом 20-30 мл. Часть кишечника тоже выключается из процесса пищеварения, обходя 12-перстную кишку и сокращая тонкую. Так организм усваивает еще меньше питательных веществ. А еще у пациента изменяется выработка гормонов желудочно-кишечного тракта, поэтому такую операцию могут назначить при диабете. Но, как и менее современные методы, все эти операции несут много побочных эффектов и рисков. Кто-то сталкивается с частой тошнотой, слабостью и обмороками, а кто-то получает осложнения на желудочно-кишечный тракт. Из-за все той же мальабсорбции организм недополучает витамины и минералы, и их приходится восполнять добавками до конца жизни. В общем, это эффективный, но точно не волшебный способ похудеть. Его назначают скорее как крайнюю меру при морбидном, то есть очень тяжелом ожирении, которое приводит к серьезным проблемам со здоровьем.
1: Когда есть морбидное ожирение, надо обсуждать. То есть понятное дело, что это ситуация, когда мы предлагаем человеку как опцию. Это не то, что если вы не прооперируетесь, то все. Это должно быть согласовано с человеком, да, и это процесс подготовки длительный, разные специалисты, в том числе психолог. Но чем, скажем, больше индекс массы тела и чем больше ассоциированных с ожирением состояний, тем с большей вероятностью мы будем эту ситуацию обсуждать как опцию, возможную по лечению.
7: Привет, это Ксения Красильникова. Я работаю исполнительной директоркой в студии «Либо-либо». Подкаст, который вы сейчас слушаете, делает наша студия. А почему вдруг я здесь? Потому что мы запустили страничку донатов, и я хочу вам об этом рассказать. Донаты можно делать с любой карты, из любой страны и даже криптовалютой. Еще через Boosty и Patreon. Страничка, где можно задонатить, это еще и место, где мы собрали все способы поддержать работу студии, не только прямым переводом. Здесь же можно купить мерч или оформить подписку на наш бонусный контент. Вы скажете: «Либо-либо, какие донаты? У вас ведь есть реклама». За рекламу в студии отвечаю я. И я вынуждена сказать. Нам трудно найти партнеров в подкасты о насилии, неравенстве и социальных проблемах. А это важная часть нашей работы. И эту работу мы точно будем продолжать. Чтобы студия «Либо-либо» могла делать то, что делает, нам нужна независимость, а значит, ваша поддержка. Ссылка на страничку донатов в описании эпизода. Поддержите нас. И спасибо, что вы здесь.
0: К 1990 году, по данным Всемирной организации здравоохранения, ожирение наблюдалось у каждого 15-го взрослого на Земле. Причем речь шла уже не только о развитых странах. Все больше людей на планете выбирались из крайней бедности и переходили на высококалорийную диету. Распространялся и западный досуг. Много времени сначала перед телевизором, а потом за компьютером. В 1997 году ВОЗ официально признала ожирение глобальной эпидемией. Хирургия, как мы теперь знаем, может помочь в тяжелых случаях, но все-таки бариатрическая операция – это совсем крайняя мера. Каждому ее не проведешь. Поэтому в 90-х возникли две новые экспериментальные идеи, как можно было бы предотвращать ожирение. Обе, как это водится в медицинских исследованиях, начались с мышей. Первой идеей было поискать решение проблемы в генетике.
5: Еще в 50-е годы ученые из исследовательской лаборатории Джексона в штате Мэн случайно вывели целое поколение особенно толстых мышей. Весили грызуны втрое больше обычного, были склонны к диабету и страдали гиперфагией, то есть много и неконтролируемо ели. Исследователи предположили, что у подопытных есть мутация в каком-то специальном гене, влияющем на аппетит. Его назвали OBI, от английского obesity – ожирение. На этом открытие остановилось. Секвенировать геном еще не умели, и понять, где именно находится ген OBI и как он работает, не могли. С новыми технологиями к вопросу вернулись как раз 90-е. В 1994 году Джеффри Фридман, молекулярный генетик из Университета Рокфеллера, смог сначала идентифицировать ген OBI, а затем и понять, за что именно он отвечает в организме. Оказалось, что он связан с выработкой неизвестного ранее гормона, который назвали лептин. Теперь мы знаем, что лептин – это гормон, который производится жировой тканью и желудком и отвечает за чувство насыщения. Лептин выработался, мы наелись, пора прекращать обед. А у мышей с мутацией лептина просто не было. Из-за этого они страдали неконтролируемым аппетитом и, как следствие, толстели. В 1999 году открыли еще один гормон, который связан с перееданием и набором веса – грелин.
1: Они работают противоположно друг другу. Лептин – это гормон насыщения, если можно так назвать упрощенно. Грелин – это гормон голода. Лептин – это гормон, который вырабатывается в жировой ткани. Задача его на уровне гипоталамуса – активировать нейроны, которые будут отвечать за возникновение чувства насыщения. Плюс он влияет на другие процессы метаболические в том числе.
5: Получается, что существует специальный гормон ожирения? На открытие лептина возлагались большие надежды. Если починить его выработку, то можно спасти мир от ожирения, ведь так? Начались эксперименты, где людям пытались вводить гормон, чтобы снизить аппетит. Но не все было так просто. Выяснилось, что у полных людей лептина часто даже больше, чем у худых. Настолько много, что мозг попросту перестает на него реагировать. Это называется лептинорезистентностью.
1: Это понятие, которое хорошо изучено, скажем так, в экспериментальных исследованиях, но это сложно изучать на людях, и нет препаратов, которые бы таргетированно на вот эту лептинорезистентность влияли у нас. Мы не можем померить лептин и сказать, что вот этому человеку нужно делать вот то-то и то-то, потому что у него такой уровень лептина, а вот этому человеку нужно делать совсем противоположное, потому что у него лептин там, в два раза меньше. И лептин, и грелин, их клиническое значение пока довольно низкое. Это не то, чтобы мы знали, как на это повлиять. И на самом деле там много других молекул, которые на это влияют. Ну вот мы уже упоминали, да, гормоны желудочно-кишечного тракта. На уровне центральной нервной системы в ядрах гипоталамуса вырабатывается еще там с десяток различных нейромедиаторов, которые так или иначе либо способствуют тому, чтобы аппетит развивался, либо наоборот его подавляют. Но это не мешает отдельным людям ходить сдавать лептин и грелин, потому что в целом это неплохая коммерческая история, в том числе для лабораторий. Анализы не самые дешевые, почему бы их не предлагать людям сдавать?
5: Вторая идея из 90-х была более неожиданной. И тут нам придется снова поговорить о кале. В организме любого человека живут десятки триллионов бактерий. Уникальный микробиом, который существует с нами в симбиозе. Исследовать, как эти бактерии влияют на здоровье и развитие кишечника, взялся американский микробиолог Джеффри Гордон. Для этого Гордону были нужны экспериментальные животные вообще без микрофлоры кишечника. А в природе таких просто не бывает. Тогда он вывел поколение стерильных мышей, которых содержал в строго стерильных условиях. К сожалению, на пользу им это не шло. Мышки были хилые и весили мало. В 2004 году сотрудник Гордона Фредерик Бекхед попробовал ввести стерильным подопытным микрофлору обычных мышей. После этого животные начали набирать вес. Они не стали есть больше, но жир в их организме почему-то стал накапливаться быстрее. Еще одна сотрудница, Рут Лей, обнаружила, что микрофлоры у полных и худых доноров различаются. В них преобладают разные группы бактерий. Дальнейшие эксперименты показали, если пересадить стерильным мышам микрофлору их полных сородичей, они будут набирать вес в два раза быстрее, чем в случае, когда донором выступает худышка. Значит, в теории можно провести трансплантацию микробиоты от худого человека к толстому, и проблема будет решена? Казалось, что это открытие должно перевернуть всю индустрию похудения. В принципе, вы можете провести подобную процедуру хоть сегодня. Называется это трансплантацией кала. Звучит серьезно, но это не похоже на трансплантацию печени или почек. пациенту просто вводится раствор фекальных масс от донора через задний проход, и после этого можно идти заниматься своими делами. Для тех, кто торопится, есть и таблетки с все тем же донорским калом. В Москве цены на пересадку микробиота начинаются от 70 тысяч рублей. Правда, в первую очередь так лечат болезни желудочно-кишечного тракта. А вот о том, что эта процедура поможет эффективно похудеть, надежных данных пока нет.
1: Те исследования, которые есть, они низкого качества на небольших выборках. Поэтому, конечно, этот метод рекомендовать нельзя. Он является пока экспериментальным. Как и вся эта история с микробиотой, это популярная в литературе и среди исследователей тема в последние годы. Ее пытаются привязывать к различным заболеваниям, не только к ожирению, к лечению аутоиммунных заболеваний, к диабету, но все еще нет однозначного ответа на вопрос, а что первично, курица или яйцо? Да? Это ожирение является следствием того, что с микробиотой что-то не так? Или та микробиота, которую мы видим измененной у человека с ожирением, является следствием того, что у него возникло это ожирение, там, диабет или аутоиммунные заболевания. Если какие-то клиники это предлагают, то это чисто коммерческая история. Пока, во всяком случае, и по моему скромному мнению, скорее таково и останется. Потому что я довольно скептически отношусь к вот этому направлению лечения заболеваний.
5: Даже с мышами, как выяснилось, фокус был не так прост. Например, оказалось, что микробы от худых мышей лучше приживаются у тех подопытных, в рационе которых много клетчатки. А если давать грызунам картошку и бургеры, стройной микрофлоре становится нечего есть. Получается, похудеть в обход здорового питания снова не выйдет. Вы спросите, неужели волшебной таблетки так и не будет? Ну, в 2020-х у желающих похудеть есть новый кандидат – препараты на основе семаглутида. Семаглутид – это синтетический аналог глюкагоноподобного пептида-1 или гормона GLP-1, который вырабатывается в кишечнике человека при приеме пищи. Этот гормон контролирует сразу несколько процессов в нашем организме. Во-первых, стимулирует выработку инсулина и замедляет попадание сахара в кровь. Во-вторых, заставляет желудок дольше переваривать пищу. В-третьих, действует непосредственно на тот участок мозга, который отвечает за чувство голода и насыщения. В общем, позволяет забыть о постоянном желании перекусить и не дает переесть, а за счет этого можно и похудеть. Самое известное лекарство с семаглутидом – это Оземпик, созданный датской компанией Novo Nordisk. Изначально его разработали для лечения диабета второго типа, чтобы контролировать уровень сахара в крови. Но потом заметили, что пациенты на нем теряют вес. Вслед за Оземпиком Novo Nordisk зарегистрировал еще один препарат – Вегови. Он уже предназначен для тех, у кого диагностировано ожирение. Правда, главными потребителями этих препаратов оказались совсем другие люди. После пандемии коронавируса их полюбили голливудские звезды и инфлюенсеры из ТикТока и стали приобретать, чтобы сбросить 10-15 килограммов. В похудении на Оземпике, Вегови и аналогах признались, например, Илон Маск и Опра Уинфри. Еще десятки знаменитостей вроде Ким Кардашьян и Лана Дель Рей заметно похудели в короткие сроки и тоже были заподозрены в применении лекарств, но не признаются.
1: Препараты этого класса действительно эффективные. Это наиболее эффективная медикаментозная терапия, которая у нас сейчас есть. Но дальше начинаются нюансы. Потому что показанием, если брать разные рекомендации на этот счет, является что? Является наличие ожирения, особенно с метаболическими нарушениями, то есть с ассоциированными состояниями, повышенным холестерином, триглицеридами, глюкозой, мочевой кислотой и так далее. Хотя мы знаем, что есть большое количество людей, которые используют эти препараты с целью похудеть на 5 килограмм, потому что без этого у них не получается. Вот это плохая история. Потому что с этой целью препараты не исследовались. В ту группу, которая входила в клинические исследования, такие люди не входили по понятным причинам, да, потому что этим людям не нужно снижение веса. А в случае, когда мы говорим про пациентов с ожирением, мы снижаем вес не потому, что нам нравятся более стройные люди, как они выглядят и так далее. Мы это делаем для профилактики ассоциированных заболеваний и состояний и для улучшения качества жизни. И, безусловно, часть пациентов выигрывают от этого лечения. Мы снижаем риски ассоциированных состояний, предиабета, диабета и так далее. И в целом это хороший инструмент, когда у человека нет противопоказаний к нему, человек понимает, зачем ему тут нужна терапия, у него есть показания к этой терапии.
5: В 2023 году популярность Оземпика выросла настолько, что в Британии и США его стало не хватать для больных диабетом, которым он изначально и предназначался. Его производитель Novo Nordisk стал самой дорогой компанией Европы, обогнав концерн Louis Vuitton. ВВП Дании благодаря этому вырос почти на 2%. Из-за семаглутида уже терпит убытки пищевая индустрия. Пациенты, которые принимают Оземпик, говорят о пропаже пищевого шума, постоянных мыслей о том, что и как поесть. Еда для них теряет свою привлекательность в качестве досуга, в ресторан хочется не так сильно. Исследования показывают, что в первые месяцы приема семаглутида люди начинают тратить на еду на 17% меньше. А еще Оземпик как будто убивает идею бодипозитива. В 21 веке общество наконец-то стало отходить от предрассудков, что красивое тело обязательно худое. Бренды одежды начали расширять размерные ряды, модели плюс сайз все активнее снимались для рекламных кампаний и журнальных обложек. Но распространение семаглутида возвращает худобу в моду. Новый тренд даже называют оземпиковый шик, по аналогии с героиновым, ну или чахоточным. А инфлюенсеры, которые выступали за любовь к себе и принятие своего тела, сами стали лицемерно худеть на новых лекарствах. К тому же все чаще звучат опасения, что Оземпик только усилит уже существующую дискриминацию полных людей. Ведь худеть на нем могут позволить себе не все. Сейчас в США месячный запас Оземпика обойдется почти в $1000. При этом у семаглутида тоже есть побочные эффекты. Желудочно-кишечные расстройства, запоры, тошнота и повышенная утомляемость. Некоторые пациенты теряют также мышечную и костную массу, что грозит остеопорозом и кучей других болезней. А еще те, кто принимает его по эстетическим причинам, сталкиваются с неожиданной проблемой. Похудение происходит достаточно быстро, и кожа не успевает за остальными тканями. Появился даже новый термин – оземпиковое лицо, которое выглядит обвисшим, усталым и постаревшим. Ну и главное, Оземпик и его аналоги – это в первую очередь лекарства, и их не стоит прописывать себе самостоятельно. В случае проблем с весом они вряд ли будут первой рекомендацией ответственного врача. Препараты семаглутида только дополняют лечение, в основе которого лежат все те же старые добрые, правильное питание и физическая активность. Если отменить прием, при этом не меняя образ жизни, волшебное влияние семаглутида на аппетит пропадет, а вес очень быстро вернется обратно. Заболевания, связанные с ожирением, становятся причиной смерти более 1 000 000 человек в год. То, что у нас появляется больше вариантов, как его лечить, это, безусловно, хорошие новости. Все-таки даже в наши дни волшебного средства не существует. Прежде всего, как мы уже выяснили, похудение нужно далеко не каждому, чей индекс массы тела выше среднего. Вес вообще не основной и уж точно не единственный показатель, который определяет здоровье. Самые радикальные методы довольно рискованны и нужны тем, для кого этот риск оправдан. И, конечно же, ожирение – это слишком многофакторное явление, чтобы можно было решить проблему одной таблеткой или процедурой.
1: Подавляющее большинство случаев, конечно, не ассоциировано с какой-то конкретной проблемой, с каким-то конкретным гормоном, с каким-то конкретным сбоем в организме, который единственный привел к набору веса. Понятное дело, что большинство людей хотят верить, что он и есть, потому что вроде бы, если это какая-то конкретная проблема, ты ее устранил, пофиксил, и вес чудесным образом снизился. Но даже когда действительно есть вклад каких-то гормональных нарушений в набор веса, не всегда коррекция этих нарушений приводит к тому, что вес самостоятельно уходит обратно, да, то есть нам все равно приходится делать все то же самое, что мы делаем в обычной ситуации. Все равно создавать дефицит энергии, да, то есть чтобы человек потреблял меньше, чем он тратит. То есть все равно мы занимаемся модификацией рациона, физической активности, работаем с психологом, занимающимся вопросом пищевого поведения, особенно у тех людей, у которых есть с этим нюансы, эмоциногенный тип пищевого поведения. И в конечном итоге все равно большинство случаев ожирения и излишнего веса – это сочетание внутренних каких-то факторов, которые предрасполагают к набору веса и влияние окружающей среды.
5: Если вся предыдущая история чему-то и учит, так это тому, что в вопросах похудения и здоровья вообще не стоит полагаться на чудо-средства. Тщательное пережевывание, подавляющий аппетит таблетки или укорачивание кишечника, какой бы вариант ни предлагался, он вряд ли...
8: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: This is a kind of a common mythology that I hear a lot of people talk about.
3: Есть такой популярный миф, что человек при смерти ждет момента, когда окажется в одиночестве, чтобы умереть. Я думаю, в целом такое возможно, хотя это не такой частый случай, как некоторые могут подумать. Но согласно исследованиям, которые я читал, когда людей спрашивают, хотят ли они умирать в одиночестве, обычно они отвечают «нет».
4: Это отрывок публичного выступления Генри Фреско Вайса. Он из Америки и по образованию клинический социальный работник. Это такой соцработник со знаниями

0: в медицине. Много лет Генри помогал пациентам нью-йоркских хосписов. Сам про себя он говорил, что дежурил у постели сотен людей, пока те умирали. И вот что он заметил.
1: Из-за того, как мы привыкли думать о смерти, многие считают, что их близким будет слишком тяжело присутствовать при их умирании. Но вот спросите меня или мою сестру. Даже если наш отец вдруг скажет, что не хотел бы, чтобы мы видели, как он умирает, мы ответим: «Пап, ты шутишь? Конечно, мы хотим быть с тобой. И не важно, как это выглядит, и насколько это может быть для нас эмоционально тяжело. Это часть нашей любви к тебе». В общем, людям нужно научиться обсуждать такие вещи. У меня случался подобный разговор со многими пациентами, и после этого они иногда меняли свои представления о смерти и позволяли присутствовать тем, кто хотел быть с ними рядом в этот момент.
0: В хороших хосписах с каждым пациентом работает большая команда в больнице и на выезде. Это несколько врачей и медсестры. Это социальные работники, которые помогают с бытовыми вопросами. Это волонтеры, которые отвечают за досуг и за исполнение последних желаний. Это психологи и священнослужители. У некоторых, пусть и не у всех, еще есть родственники. И вот Генри Фреско-Вайс заметил, что иногда даже этого бывает недостаточно. Между моментом, когда человек попадает в паллиативную систему, и моментом самой смерти может пройти от нескольких недель до нескольких лет. Паллиативным называют такое лечение, которое уже не может привести к выздоровлению, но может улучшить качество оставшейся жизни. И вот получается, что кто-то давно болел и был морально готов к смерти, а для кого-то эта новость стала шоком. Кто-то умирает в кругу близких, а кому-то перед смертью важно восстановить разорванные связи, и для этого надо еще найти этих людей и придумать, как построить с ними разговор. Плюс, чаще всего люди понятия не имеют, что будет происходить с их телом в последние дни и часы жизни, и не готовы к этому. Поэтому некоторым умирающим нужна дополнительная помощь и поддержка. Эмоциональная, информационная и просто организационная. Ну а кому-то банально хотелось бы, чтобы в момент смерти у кровати хоть кто-то сидел. В общем, в 2003 году Генри Фреско-Вайс придумал новую профессию – End of Life Doula, или Доула смерти. С древнегреческого доула – это рабыня или слуга. В 60-е годы 20 века на Западе начала расти популярность родов с минимальным медицинским вмешательством. Многие женщины не хотели рожать в больницах, но при этом все равно нуждались в каком-то сопровождении процесса. Так появилась профессия доулы рождения – помощницы при родах. И вот по аналогии с доулами рождения, доулы смерти с начала уже 21 века сопровождают людей в умирании. Это такой как бы адвокат умирающего, который представляет его интересы перед врачами и близкими и связывает все паллиативные звенья в цепь. В 2015-м Генри Фреско-Вайс создал INELDA – International End of Life Doula Association, или Международную ассоциацию доул смерти. Сегодня это большая организация с этическим кодексом и супервизорами, которая обучает и сертифицирует end-of-life doul со всего мира. На момент записи этого эпизода на сайте INELDA сказано, что они подготовили 5600 специалистов. До России этот тренд тоже добрался –

Привет! Меня зовут Лена Чеснокова. Я журналистка и автор подкаста «Вопрос времени», который мы делаем в студии «Либо-либо». Он о том, как глобальные изменения в политике, экономике, культуре и науке влияют на наше отношение к умиранию, скорби, памяти и мертвым телам. Иначе говоря, о том, как смерть меняется вместе с жизнью. В этом эпизоде я расскажу о новой профессии, которой пока нет и 30 лет – о доулах смерти. Я познакомилась с тремя очень разными русскоязычными доулами и расспросила их, чему и как их учили на курсах, как они находят клиентов, сколько берут за свои услуги, зачем им все это нужно и, главное, что нужно их клиентам.

0: какой момент и как вообще это произошло, ты узнала, что есть такая профессия доула смерти? Это был... Ты прочитала статью?
1: Я где-то прочитала, да. Я где-то прочитала и подумала, что это звучит очень круто. Я даже помню, как я копирую какую-то ссылку и посылаю маме. Она мне пишет: «О, Господи!» Я пишу: «Что, Господи, это же так круто звучит!» Но я, конечно, совсем не думала, что это когда-нибудь будет то, чем я буду заниматься. У меня был успешный бизнес, у меня большая семья. Ну, какой-то вот этот middle-class жизнь в Москве, которая не подразумевает такого резкого какого-то перехода.
0: Это Саша Примакова. Ей 45 лет, и, как она говорит, на двоих у них с мужем, с популяризатором науки Ильей Колмановским, 6 детей. Больше 15 лет Саша занималась маркетинговыми исследованиями. У них с матерью было собственное агентство. Она собирала и опрашивала фокус-группы, проводила глубинные интервью и помогала бизнесам лучше понимать своих клиентов. В какой-то момент Саша осознала, что ее чувства к маркетинг-ресерчу остыли, и начала фоново думать, что делать дальше. При этом уже довольно давно она, опять же, фоново интересовалась темой смерти.
1: Вот, я когда читала «Анну Каренину», то единственное, что мне запомнилось на много лет, это как изумительно Кити ухаживала за больным, а все остальное, весь остальной сюжет не произвел у меня такого впечатления в первый раз. Я подумала: вот я бы так очень хотела, чтобы я входила и становилась как-то почему-то легче. И я помню, что я себя ловила на самых... Как бы, ну, вот я сижу и читаю какую-то очередную книжку про умирание. А это довольно тяжелое, надо сказать, чтение. Если оно никуда не применяется, и ты не знаешь, зачем ты в точности это делаешь, то ты просто, ну, в голове хоронишь по очереди всех, кто у тебя есть близких. И так оно и продолжалось параллельно, этот мой интерес к умиранию и работа. Потом окончательно работа закончилась уже, когда началась война. Компания у нас совместная с мамой. И она мне говорит: чем ты хочешь заниматься в жизни? Я говорю: я понятия не имею, чем я хочу в жизни заниматься. Она говорит: ну, все-таки. Я говорю: может, я хочу свое похоронное агентство? И мама говорит: что ты хочешь? Тут у меня уже была целая какая-то речь в ответ, потому что про это я тоже еще думала задолго до этого, что никакой прекрасной России будущего не будет, пока людей хоронят так, как их хоронят. Все это я, значит, маме выложила. И мама говорит: ну, хорошо, давай свое похоронное агентство.
0: Да, конечно.
1: И тут я ей говорю: а что ты так сразу соглашаешься? Может, я хочу вообще заниматься сопровождением умирания? Такая пауза, и мама говорит: давай, может, лучше свое похоронное агентство. И тогда я уже плотно стала учиться, и первый раз после начала войны почувствовала какой-то прилив душевных сил.
0: Саша поступила на те самые курсы Инелда, которые создал Генри Фреско Вайс. Базовое онлайн-обучение на доулу смерти длится чуть больше месяца и стоит почти $700. Занятия ведут опытные доулы и другие специалисты паллиативной сферы. У Саши есть психологическое образование, но на самом деле, чтобы поступить на доулу, не требуется ни психологическое, ни медицинское, ни какое-либо другое высшее. Что делает доула смерти?
1: Я себе представляю так. Если у вас в семье случилось несчастье, ну, не несчастье, а вот у вас кто-то смертельно болен. И вот, предположим, у меня есть подруга, которая очень ловкий организатор и менеджер. У меня, кстати, такая есть, и в этом смысле мне очень повезло. Человек может, не теряя времени, не рассыпаясь, сосредоточиться на том, что надо сделать. Снять с тебя этот груз, понять, что на самом деле надо позаботиться о том, чтобы у тебя дома была еда, почти не до этого, о том, что вещи были постираны, вызвать какую-нибудь службу, которая может убрать в квартире, как организовать перевозку или транспортировку в больницу или что-нибудь такое. А еще у тебя есть другой друг, или даже не друг, а психотерапевт, с которым можно обсудить, что с тобой происходит. И он тебя выслушает, и ты почувствуешь какое-то облегчение, и тебе будет проще, ты сможешь немножко посмотреть на ситуацию со стороны, составить какой-то план. А еще у тебя есть такой знакомый, например, свекровь, которая врач. У меня, кстати, такая есть, мне очень повезло. Которой можно в любой момент написать и посоветоваться.
0: Получается, что доула смерти – это и не друг, и не врач, и не психолог, но при этом круг ее обязанностей очень широкий. Причем Сашино описание довольно близко к изначальному смыслу, который вкладывал в профессию Фреско Вайс. На практике функции доул часто размываются, но об этом чуть позже.
1: Это человек, который много имел дело с умиранием, много чего знает, сохраняет спокойствие, во все это вникает. Это человек с твоей стороны. Это человек, который поможет тебе понять, тебе про это надо нервничать или не надо. Это нормально или ненормально. Это атрибут естественного умирания. И если такой человек есть рядом, то при всей тяжести ситуации обычно людям становится легче.
0: Разумеется, месяц на онлайн-курсах, чтобы делать такую работу, это очень мало. Чтобы получить сертификат доулы смерти от Энелда, нужно добавить к базовому обучению несколько десятков часов практического опыта, собрать рекомендательные письма, пройти дополнительные курсы и сдать экзамены. Это стоит еще около $300. Саша прошла эту базовую сертификацию и пошла учиться дальше, уже в Великобритании. Да, несмотря на то, что профессия супермолодая, в мире обучением ДОЛ занимается уже с десяток организаций в нескольких странах. И так, постепенно, по крупицам, Саша сложила свое представление о компетенциях, которыми должна обладать доула.
1: Как это сейчас устроено? Устроено так, что есть сертификация доул, но нет лицензирования.
2: Угу.
1: В этом смысле доулой может быть кто угодно. И в реальной жизни, ну, кто в лес, кто по дрова. Какие хард-скиллы? Самый главный, по-моему, скилл – это научиться... Я, кстати, даже не уверена, что этому можно научиться. Это либо есть это у человека, либо нет. Сделать так, чтобы все, что ты делаешь, было направлено на этого другого человека. Ты там не про себя. Ты там не решаешь своих проблем. Ты не повышаешь свою самооценку. Ты не борешься со своими страхами. Ты там целиком для них. Если это так... то тогда из этого, по-моему, следует все остальное. Тогда не включается суждение, осуждение и оценочность. Дальше доула делает разные еще вещи, которые могут быть очень полезны. Кто-то умеет делать, не знаю, правильный массаж, кто-то умеет музыку играть, кто-то умеет шахматы играть. У доул тоже есть некоторый, на самом деле, спектр ценностный. Есть те, кого больше тянет в эзотерику. Я сама из другого конца спектра. По мне, так это должно быть неважно, поскольку ты ориентируешься на человека, с которым ты взаимодействуешь. Если ему это близко и помогает, отлично. Если ему это не нужно, не нужно. Я просто регулярно езжу в Англию в хоспис лондонский. И вот мы ездим по домам, я смотрю на сестер паллиативных, они фантастические, и они очень разные. И в том числе, не знаю, с розовыми волосами, с татуировками, с пирсингами, со всем на свете. Я смотрела и думала, вот интересно, а если... Ну, мне казалось интуитивно, что надо выглядеть более-менее нейтрально. И каково это людям, к которым они приходят? То ли это не такое консервативное общество, то ли людям в этот момент все равно. Но дальше я посмотрела на сестру в хиджабе, и тоже я подумала, каково это, когда, не знаю, она приходит к христианину, иудею, не знаю, кому-нибудь.
2: И это главный хардскилл, что ты нейтрален, максимально нейтрален.
1: Но этого недостаточно. Тогда можно было бы холодильник поставить, он тоже нейтрален. Ты, с одной стороны, не переносишь себя, действительно. С другой стороны, ты психологически тонок и внимателен. И, наверное, все-таки это главный хардскилл. Ты бесконечно уважителен к любым душевным порывам, даже тем, которые тебе кажутся противоестественными.
2: Например?
1: Ну, наверное, нам с вами кажется, что мы все примерно себе представляем одинаково, как... люди хотят и не хотят умирать. И что унижает человеческое достоинство, а что не унижает. В реальности это не так. Действительно, большинство людей хотят умирать без боли. Хотят умирать, чтобы было чисто. Большинство людей хотят, чтобы рядом были близкие. Но это совсем не со всеми так. И я видела людей, которые осознанно умирают в боли, в нечистотах, и это сохраняет их человеческое достоинство, а не наоборот. Они так имеют дело с... своей собственной смертностью.
0: Вы слышали, что на каком-то этапе учебы Саша отправилась работать в хоспис в Лондоне. И что меня особенно впечатляет в ее истории, это не просто хоспис, а хоспис Святого Христофора. В 1967 году его открыла Сисли Сондерс. Это легендарная женщина, которая положила начало всему хосписному движению в мире. О ней мы подробно рассказывали в выпуске «Почему мы еще живы?» про паллиативную медицину. Ссылку я поставлю в описании. Паллиативные специалисты из разных стран до сих пор считают хоспис Святого Христофора самым передовым и образцовым. Оттуда перенимают лучшие практики, туда мечтают попасть на стажировку. Но о том, как туда попала Саша, я расскажу чуть позже. А пока познакомьтесь с еще одной выпускницей Инелда.
3: Смерть всегда была той темой, которая как-то в моей жизни присутствовала. То есть так получилось, что я похоронила и многих своих друзей, и партнеров, и у меня был контакт с языческими божествами, которые про смерть. И я понимала, что рано или поздно придется это делать. И когда ковид, наверное, начался, я впервые узнала про то, что есть такая именно профессия.
0: Это Марго Каина или Маргарита Корсакова. Ей 32 года, после начала войны она эмигрировала в Черногорию. Сейчас Марго преподает медитацию, проводит шаманские практики и регрессии в прошлой жизни, работает как соматический терапевт и иногда как доула смерти.
3: По образованию я финансист, я специалист по фондовым рынкам. Но в какой-то момент я поняла, что я могу быть очень средним специалистом по фондовым рынкам. Есть другие вещи, которые мне даются сильно лучше, и в том числе это разговаривать с людьми. И мой заход в помогающие практики, он вообще был через эзотерику. Я много лет работала тарологом, у меня была большая школа, у нас сотни выпускников, и постепенно-постепенно добавлялись какие-то навыки, связанные с медитациями, mindfulness, йогой, потом психотерапией, соматической работой. Я отучилась на соматического травматерапевта у американской компании, сертифицировалась. Я всегда понимала, что самое для меня такое интересное и где я себя чувствую по-настоящему полезной, это, ну, когда вот что-то тяжелое. То есть когда клиент пришел совсем ему сложно, а вышел, и у него появилось какое-то понимание, как жить дальше, что делать. Ну и, собственно, вот так постепенно это меня сначала привело в работу с травмой, в шаманские практики, практики всякой работы с энергией от коренных народов, да, и потом уже в довольство смерти.
0: Марго придерживается традиции тантризма и философии кашмирского шиваизма. Если очень упрощенно, первое – это про глубокие медитации и трансовое состояние, где практик достигает единения с мировым духом, которому можно задать вопросы и получить ответы. Второе – это философское течение, согласно которому сознание – единственная существующая реальность. Закономерно, что к Марго идут клиенты, которым такое подходит.
3: Есть исследования, которые говорят о том, что если у человека есть какая-то вера, любая, в целом любая, но в которой он устойчив, это облегчает психологически и процесс умирания, и процесс горевания. Потому что вопросы смысла — это, конечно, то, с чем в первую очередь человек сталкивается, когда либо сам на пороге смерти находится, либо когда сталкивается со смертью кого-то близкого. В моем опыте моих клиентов очень сильно интересует, что будет после. И многие ко мне приходят, как раз зная, что у меня есть посвящение этому определенной традиции, контакты с каким-то тонким планом. Я никогда не навязываю свое мнение, да, но оно у меня есть.
2: Вот если вкратце, что, как вам кажется, там дальше происходит примерно?
3: Я верю в реинкарнацию. И я в том числе работаю как регрессолог с прошлыми жизнями, и у меня есть, ну, большой опыт. То есть я сотни клиентов водила, которые, ну, говорят примерно одни и те же вещи. И, в принципе, все восточные традиции так или иначе говорят о том, что реинкарнация существует, и что есть наша часть, которая личность, которая заканчивает свое существование, но есть наш дух или атман, да, если говорить терминами йоги, который продолжает перерождаться.
2: Это когда-нибудь заканчивается?
3: Практически все восточные традиции говорят о том, что перерождение заканчивается с там, либо просветлением, либо выходом в нирвану.
0: Я уже говорила в этом подкасте, что обожаю науку, доказательную медицину и все, что с этим связано. Мне, как вы можете понять, не близок подход Марго. но я отношусь к нему с уважением. Потому что странно ведь думать, что человек, который всю жизнь изучал дзен-буддизм или считал себя шаманом, перед смертью вдруг попросит, чтобы рядом была прагматичная секулярная доула. Поэтому тут, как мне кажется, все специалисты важны и нужны. Лишь бы они не пытались лечить рак силой мысли и подорожником за 1 000 000 рублей, а Марго так не делает. Главное – найти свою доулу смерти.
2: Как вас находят клиенты обычно?
3: В основном это соцсети. У меня есть 2 инстаграма. Я их в шутку называю про смерть и про жизнь. У меня есть инстаграм доульский, и у меня есть инстаграм, который посвящен моей работе с там, соматикой, с энергией и так далее. Иногда приходят по рекомендации, по сарафанному радио. Очень сильно отличаются эти клиенты. То есть если человек приходит из инстаграма, то, как правило, он знает, кто я, с чем я работаю. Когда человек приходит по сарафанному радио, то это, как правило, история про то, что он кого-то потерял. Да? Но первая фраза обычно — я не знаю, кто такие доулы смерти, но мне сказали, что мне к вам. И тогда с первой сессии мы еще выясняем, а реально ли человеку ко мне, или ему нужен там либо другая доула, либо психотерапевт, либо еще кто-то.
0: Обратите внимание, Марго упомянула, что к ней обращаются не те, ну или не только те, кто умирает, а те, кто кого-то потерял. И это очень важная специфика работы доул в русскоязычном пространстве. Есть страны с развитой паллиативной системой. Там работа доулы чаще всего связана с хосписом, то есть она проходит в основном офлайн. В России хороших хосписов всего ничего. По закону у нас в стране, конечно, каждому гражданину в конце жизни полагается помощь паллиативной команды, но реалии совсем другие. По оценкам экспертов, в 2023 году в России в хосписной помощи нуждались 1 200 000 человек, а получила ее только половина.
3: Любая, мне кажется, адекватная доула, если у нее спросят, надо в первую очередь умирающему человеку взять медсестру, там, сиделку, обезболивающий или доулу смерти, она скажет, что, конечно, в первую очередь мы работаем с телом, и если уж хватает там сил, ресурсов, денег на доулу, это, конечно, круто. Насколько я знаю, в некоторых европейских странах сейчас услуги доулы смерти даже включаются в страховку. Например, если какая-то крутая страховка у Германии, то она может включать услуги доулы. В странах СНГ, во-первых, у нас очень низкая культура смерти. В основном же, кто обращается у нас там к психологам, к доулам, к психиатрам, к любым другим помогающим специалистам? Но это люди, не знаю, 20+, да, от 20 до там 45. Те, кто старше 50, они, как правило, либо по-прежнему считают, что это все фигня, там, я же не псих, чтобы к психологу ходить. Ну и, соответственно, если мы говорим про то, что умирает более пожилой человек, то ему это непонятно, он не понимает смысла, часто не хватает на это средств, на пенсию. Понятное дело, ты, ну, как бы, хорошо, если хватит на лекарства. Поэтому ни о каких, конечно, услугах доул речи не идет. Хотя есть некоторые коллеги наши, которые работают в хосписах, но, опять же, некоторые уехали. И постепенно, я думаю, что это будет все хуже и хуже, потому что в России хосписы не получают сейчас того финансирования, которое они получали раньше.
0: В общем, русскоязычным доулам приходится как-то выкручиваться. Поэтому многие зарабатывают не сопровождением умирания, а онлайн-консультациями тех, у кого кто-то только что умер или вот-вот умрет. Что не принято на Западе. В НЛДА и других похожих организациях работу доул смерти очень четко отделяют от работы психиатров и так называемых grief therapists, то есть психологов, специализирующихся на проживании горя. У них просто разный набор компетенций, и доул не учат работать с острым горем. А еще в последние пару лет в русскоязычном интернете появились десятки самых разных курсов от доул для всех желающих. Например, недавно Инстаграм предложил мне записаться к одной доуле смерти на группу горевания. И там есть несколько опций. Для тех, кто переживает смерть или суицид близкого. Для тех, у кого умерло домашнее животное. Или, внимание, для тех, кто не может пережить потерю довоенной жизни. Сюда входят потери дома, привычного окружения, чувство безопасности, планов на будущее и так далее. Группа встречается еженедельно, 5 раз по 2 часа. Стоит это 8400 рублей за онлайн-курс и 9800, если вы можете ходить на занятия в Москве. И тут самое время рассказать, как вообще устроена оплата труда доулы.
3: Если мы говорим про работу онлайн, то это в основном сессии 50 минут, час, иногда полтора часа. Для тех, кто не умирает, но хочет познакомиться с темой смерти, смертности собственной и страха смерти, иногда бывают тренинги какие-то проводятся, либо однодневные, либо на уикенд.
2: Есть ли какая-то фиксированная цена?
3: Сейчас моя цена за час консультации доульской – это 100 евро. Если человек работает долго, то это может быть дешевле. Если это кейс сопровождения в умирании, то это всегда индивидуально оговаривается в зависимости от того, сколько поддержки между сессиями, насколько длинные сессии, ну и так далее. Ну и опять же там от диагноза, от того, насколько человек когнитивно сохранен, тоже это все будет сильно зависеть. Ну, у меня всегда в работе хотя бы один кейс есть пробоно, бесплатный, тому, кому это очень нужно, очень актуально, но кто не может себе это позволить. То есть это тоже такой некий элемент служения. Но, опять же, мы должны понимать, что если мы работаем благотворительно, то тогда кто-то должен оплачивать наши счета. То есть это либо партнер наш, либо это какая-то организация. С этим в странах СНГ не очень хорошо, мягко говоря.
0: На самом деле, как рассказывает Саша, не только в странах СНГ.
1: На американских курсах сразу говорили, только не думайте бросать работу, пожалуйста. А только когда вы найдете способ заработать, вот тогда вы можете попробовать хотя бы перейти на парт-тайм в своей основной работе. Получается немножко замкнутый круг, люди учатся, и они могут дальше учить других людей или использовать это знание для себя в какой-то частной жизни, но очень трудно с практикой. Поэтому пока что это так... В основном такие свежевылупившиеся и обычно довольно молодые доулы, которые ну, как-то ищут, как себя применить. Кто-то найдет, тот не найдет.
0: Курсы, на которых доулы учат новых доул, это действительно распространенная история. Например, в России с прошлого года существует организация Death Foundation. Ее вместе с коллегами создала Саша Лея Адина Уикенд, первая русскоязычная доула смерти, которая когда-то тоже отучилась в Энелдо. И вот у Death Foundation есть свои курсы доул. Они длятся 10 недель и стоят от 1100 до 1300 евро. Организация выпустила уже 3 потока, это 150 человек, и создала на сайте собственный реестр доул. Он, по крайней мере, пока состоит полностью из женщин. Стоимость одной консультации специалисток от 30 до 100 евро. Пока я все это изучала, меня не покидало ощущение, что на русскоязычном рынке предложение доул смерти пока что сильно опережает спрос. Помните Юлю из второго эпизода, которая хочет создать стартап для готовящихся к смерти? Она тоже выучилась на доулу смерти. Другой пример. Я уже говорила, что сейчас живу в Тбилиси, и вот недавно я уезжала в отпуск и искала, с кем оставить свою собаку. В экспатской группе в Телеграме я нашла девушку, которая согласилась пожить у меня неделю. Мы разговорились, и оказалось, что она как раз недавно окончила курсы доул от Death Foundation. Правда, по специальности пока не работает. А еще в Тбилиси между поездками в Лондон живет Саша Примакова. И Саша, которая открыла Death Foundation, тоже тут живет. А еще в Тбилиси я попала на курс подготовки к умиранию, который называется «Только через мой труп». На него меня бесплатно, как авторку подкаста про смерть, пригласила доула смерти Варя Кучук. О ней я узнала, потому что она пела в одном любительском хоре с продюсеркой этого подкаста Настей Медведевой. В общем, то ли у меня искаженное восприятие и странный пузырь общения, то ли русские доулы смерти в Тбилиси и правда встречаются примерно на каждом шагу. Ну а давайте я познакомлю вас с Варей.
4: На самом деле сейчас мне очень сложно, потому что у меня мало практики непосредственно с умиранием здесь. В Грузии с паллиативной помощью все еще хуже, чем в России. Здесь есть один хоспис для взрослых, который, по сути, маленький домик, где живут монахини, и один детский хоспис, который не очень идет на контакт. И обычно, когда ты говоришь «Здрасте, я доула смерти», люди делают большие глаза и думают, что ты пришла продавать им что-то странное.
0: Варе 40, и она с детства мечтала открыть собственный хоспис. Возможно, это связано с тем, что большую часть жизни Варя волонтерила. С подросткового возраста она помогала в детских домах, в домах престарелых, в хосписах, в психоневрологических интернатах, в общем, везде, где можно.
4: Ни о каких доулах смерти в конце 90-х, когда мне было там 15 лет, я начинала волонтерить, конечно, никто не знал. Отношение к смерти было системное, то есть как и ко всем правам человека в системе, также здесь к праву человека на умирание было никакое отношение. Ну, в смысле субъектности ноль наблюдалось.
0: Чтобы заработать на жизнь, так сказать, свободное от волонтерства время, Варя была официанткой, работала в компаниях, которые делали огромные концерты, например, привозили в Россию Бьорка Стинга, а в какой-то момент создала частную языковую школу, которую потом продала. И вот пару лет назад ко всему этому добавилось еще образование доулы смерти в американской организации Lifespan Doulas. Правда, это пока особых денег не приносит, но Варя ищет варианты.
4: Как у доулы, мне кажется, что у меня было порядка 30 консультаций, и мне кажется важным сейчас, ну и реалистичным подходом к тому, что есть, разговаривать с людьми, у которых нет терминальных диагнозов, о том, как они хотели бы уходить из жизни, например, с тобой, да, поговорить о том, а знаешь ли ты о своих правах, а в какой ты сейчас стране находишься, знаешь ли ты в Грузии, на что у тебя есть права, если у тебя есть ВНЖ или нет, как вообще ты себе это видишь. И мы можем за серию бесед охватить каждый аспект умирания с тем, чтобы на самом деле у тебя был сценарий. Сейчас. Что ты знаешь, что у тебя есть план. Ты завела папочку на Гугле, куда ты сложила все свои пароли от всего, все важные документы. Ты сделала нотариальные бумаги, доступы к банкам. И твои родственники потом не в ужасе будут метаться, не понимая, что им вообще делать. Как в тех еврейских анекдотах, типа «Мойшу на мою похороны, на мои не звать». «Но как же, Мойша же это ближайший родственник, ну зови, но так и знай, удовольствие от похорон я не получу». Или, например, ты в процессе этого исследования собственной смертности понимаешь, что «А тебе вообще ничего не важно». Ты вообще там будешь, ты будешь помирать, умирать ты будешь, ни до чего тебе дела не будет, плевать на банки.
2: Доступы, соцсети.
4: Да, вообще ничего это не интересует, только интересует то, что меня не будет.
2: Всем ли нужна доула смерти?
4: Нет. Да куча людей на самом деле доулу не нужна. Как куча людей не нужен психотерапевт. Куча людей и так знают, как они хотят умирать. Или просто вообще не хотят об этом думать и имеют полное право на это.
0: Всем этим размышлениям и планированию как раз и был посвящен курс «Только через мой труп». Первое задание, которое мы получили, было такое. Нужно представить, что в мире есть человек, очень похожий на тебя. И вот он узнает, что умрет через 3 недели. И тебе нужно написать ему письмо. Ну, то есть всем было ясно, что ты пишешь как бы самому себе и, по сути, расставляешь приоритеты в собственной жизни на ближайшее будущее. Кстати, это же первое задание дают почти на всех курсах доулы смерти, потому что человеку, который будет помогать умирающим, важно сначала принять и как бы приручить собственную смертность. А к концу курса нам нужно было придумать проект наследия.
4: Например, я хочу написать мемуары. Мне осталось жить месяц, и я хочу сделать некое высказывание вот в этой форме. Я хочу написать стих и собрать моих внуков, которые живут в разных частях света, и по Zoom им прочитать его. Это мое послание к ним. И также проект наследия может работать в том случае, если человек уже ушел, и мы обращаемся к его родным или близким о том, что они хотели бы сказать.
0: Как видите, сегодня доулы смерти занимаются очень разными вещами. Думаю, Генри Фреско Вайс о таком даже и не мечтал. Популярность этой профессии, очевидно, часть все того же тренда на возвращение смерти себе, о котором мы говорили в первом эпизоде. Когда-то монополия на рассуждение о смерти принадлежала церкви. Потом ее забрали себе государство и бизнесы, а теперь доулы смерти помогают человеку заглянуть в себя и понять, что на самом деле для него важно в жизни и умирании. Правда, как минимум в русскоязычном пространстве к этому готовы не все. Поэтому сегодня доулы проводят курсы по переживанию утраты родины и занимаются другими не совсем профильными вещами. Но, например, нормализация похода к психотерапевту тоже заняла какое-то время, и до сих пор этот тренд не то чтобы покрыл всю Россию. Так что, вероятно, доульское предложение однажды родит спрос. Правда, мне кажется, что на это уйдет очень много времени. Ну и да, как сказала Варя, доула нужна не каждому. Более того, как это часто бывает с чем-то новым и непривычным, профессия доулы смерти у многих вызывает и скепсис, и эмоции посложнее. Тут я хочу, чтобы вы услышали цитату из поста девушки, которая умирала от рака желудка в Германии и писала об этом в соцсетях. Год назад я увидела эти скриншоты в Фейсбуке антрополога Сергея Мохова.
5: Доулы смерти облюбовали мой аккаунт, как всякого рода падальщики. Всех этих онкопсихологов и паллиативщиков, которых мне присылает система здравоохранения, я просто съедаю на завтрак. При своем терминальном раке желудка, при котором я якобы никогда не смогу есть, в меня влезает и завтрак, и тупой онкопсихолог. Я считаю вашу профессию полной ерундой на постном масле, а вас просто ебланами, которым нечем заняться. Я говорю только с теми, кто помогает жить, верить и выздоравливать. А умирать дело нехитрое. Любой дурак и без разговоров справится.
0: Но в конце эпизода я хочу все-таки вернуться к работе Саши Примаковой, которая, кажется, нашла свое место в этой профессии. И не просто какое-то место, а самый крутой лондонский хоспис.
1: Я подумала, что я очень хочу в хоспис. Ну, сейчас меня с удовольствием примут, что у меня такой дипломчик, сякой дипломчик. Ну, написала во все хосписы, говорю, пустите меня. Они говорят, нет, спасибо, нет. Ну, ты переезжай, говорят, в Лондон тогда. Вот, я подумала, нет, ну так дело не пойдет. И стала их бомбардировать всякими письмами и так далее. Не случайно меня в итоге пустили именно в Сан-Кристоферс, потому что это действительно прям самая колыбель, они себя мыслят как образовательный центр. Я поехала за деньги.
2: То есть это была платная стажировка, за которую платила ты?
1: За которую платила я, да.
0: Поработав в хосписе 2 недели, Саша поняла, что хочет туда вернуться. И организовала себе вторую, а потом и третью поездки, уже бесплатно. Причем ставки доулы в хосписе Святого Христофора не было. Саша просто наблюдала за работой паллиативных команд и помогала им по мере сил. Но когда коллеги узнавали, что она выучилась на доулу смерти, ее засыпали вопросами.
1: Это отдельно, конечно, удивительно, когда к тебе приходят, они все с феноменальным опытом и с какими-то не мыслями, человеческими врожденными качествами окружают тебя, говорят, расскажи, мы слышали, что это такое, ой-ой, нам это очень-очень нужно, давай уже приезжаем, мы все сделаем. Вот, и поэтому я каждый раз еду совершенно как на праздник, еле хожу в конце, потому что оттуда не вылезаю по 18 часов в день без выходных, но это, понимаешь, что в этом контексте это звучит странно, но это прям чистое... Ну, счастье, несчастье, но это как бы настолько насыщенная круглосуточная жизнь, что хватит на год на переваривание.
0: И вот спустя почти 2 года после первого Сашиного визита хоспис Святого Христофора открыл вакансию End of Life Доулы.
1: Мне лестно думать, что я на это как-то повлияла, но одновременно мне лестно думать, что я на это не повлияла, а просто так сложилось. Но это была открытая вакансия, опубликованная на сайте. Ужасно трогательно мне некоторые из этих моих, уже можно даже сказать, будущих коллег писали из Лондона, что вот открылась ставка, не пропусти, подавайся и так далее. Я подалась, прислала им все, что им было нужно, меня пригласили на собеседование. Ну, в общем, я прошла, получила оффер, совершенно счастлива. Мой контракт звучит удивительно. Там есть количество часов. Это 36 часов в неделю плюс выходные по требованию. Это очень, я бы сказала, минималистичная зарплата. Примерно такая, как получают студенты после бакалавриата. Просто самый-самый-самый минимум. И это пока контракт на 15 месяцев, что мне очень нравится, потому что, с одной стороны, я не представляю себе, как я переживу эти 15 месяцев. Это начало работы, что-то такое там в 7 утра. Это очень насыщенная работа со сложным языком, при том, что у меня хороший английский. Но даже и по-русски человека, который умирает, понимать не очень бывает просто. Это очень тихий и не очень внятный язык. И одновременно очень много медицинского языка и всякое такое. Очень много всякой бюрократии, начальства. Я никогда в жизни не работала ни на какое начальство. Я не представляю себе, как все это будет устроено. Но я думаю, что за эти 15 месяцев я все пойму, как оно получается и как это лучше поправить.
0: Совсем скоро Саша уедет работать в Лондон. Марго продолжит консультировать онлайн, а Варя, вероятно, запустит новый поток курса «Только через мой труп». Мне он, кстати, правда помог, но об этом я расскажу в последнем эпизоде сезона. Ну а в следующем, от теоретических разговоров про хорошее умирание в сопровождении доул смерти, я планирую перейти к суровой российской действительности. Он будет посвящен устройству похоронной сферы в России. Пока вы ждете следующий выпуск, я рекомендую вам послушать еще один подкаст студии «Либо-либо». Он называется «Любить нельзя воспитывать», и ведет его педагог Дима Зицер. Диме звонят родители, дети, сестры, племянники и бабушки со всего мира и задают вопросы об отношениях взрослых и детей. Ну, что делать, если дочь-подросток ничего не хочет? На что обращать внимание при выборе школы? Как говорить с ребенком о деньгах и так далее? А еще Дима отвечает на вопросы о смерти. Здорово, что теперь это делает специальный человек с подкастом. Мне в детстве такого не хватало. Как реагировать на слова 7-летнего сына о том, что он хочет умереть? Как помочь сыновьям пережить смерть отца? И все в таком духе. В общем, о том, как детям и взрослым строить доверительные и надежные отношения, слушайте в подкасте «Любить нельзя воспитывать». Ссылка будет в описании.

0: Это был подкаст «Вопрос времени». Сделали мы его в студии «Либо-либо». Меня зовут Лена Чеснокова, и над выпуском я работала вместе с редакторкой Жанной Алфимовой, продюсеркой Настей Медведевой, звукорежиссерами Юрой Шустицким и Лешей Воробьевым. Джингл написал Ильдар Фатахов, а обложку нам сделала студия Non-Objective. Если вам нравится «Вопрос времени», то не забывайте ставить нам оценки и оставлять отзывы там, где вы нас слушаете. Ну а еще рассказывайте о подкасте друзьям и делитесь выпусками в своих соцсетях. Будем продвигать тренд на возрождение смерти вместе. Спасибо и до встречи.
1: Привет, это Лика Кремер, основательница студии «Либо-либо». Мы делаем подкасты о науке, об истории, о здоровье и о многом другом. И подкаст, который вы слушаете сейчас, тоже сделан в студии. Мы продолжаем говорить о вещах, от которых нельзя спрятаться. В том числе о неравенстве и насилии. А еще мы делаем журналистские расследования. И для этого нам нужна независимость. И ваша регулярная поддержка очень нам помогает. Теперь у нас появились Boosty и Patreon. И если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас поддержать, проходите по ссылкам в описании и подпишитесь на регулярные платежи. Спасибо.
2: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

0: Привет, друзья! Это новый музыкальный подкаст «Кроме звезд». Меня зовут Александр Филимонов, я журналист, новостной редактор и иногда музыкальный обозреватель «Медузы». Напротив меня на экране монитора по видеосвязи великолепный музыкант, основатель групп «Текила Джаз», «Оптимистика Окестра» и «Зорге» Евгений Федоров. Прихватил Женю в разгар его гастрольного тура, в разъездах практически на бегу.
1: Всем привет, друзья!
0: Уже много лет мы с Женей дружим, переписываемся, пересекаемся где-то на

концертах, в гримерках, на интервью или просто в компаниях, и всегда делимся друг с другом какой-то свежей музыкой, альбомами, песнями, плейлистами, новостями или сплетнями, старыми, новыми музыкальными открытиями. В общем, всем тем, что имеет отношение к творчеству и звукоизвлечению. В феврале 22 года музыка в наших сердцах надолго умолкла, и тогда, и сейчас наши мысли чаще совсем о другом, но все-таки музыка остается с нами, она остается той опорой, поддержкой и утешением, которая помогает нам выживать в темные времена. В этом подкасте мы решили продолжить наши прежние беседы и посвятить его любимым музыкантам, наиболее сокровенным для нас записям, рассказам о временах, когда они были созданы, и нашим личным переживаниям этой музыки. Думаю, наши разговоры временами будут слегка сумбурными, эмоциональными и не очень информативными, но, может быть, это станет какой-то нашей общей коллективной терапией. Мы сразу поняли, что назвать подкаст нужно по какой-то строчке из твоего творчества. Мы решили выбрать своего рода беспроигрышный вариант, знаковый и сразу же узнаваемый. «Кроме звезд» — одна из важнейших и программных, на мой взгляд, твоих песен, извечный фаворит концертной программы «Текила Джаз», номер, который следует сразу же за вступительной интродукцией в ожидании праздника в альбоме «Целлулоид». Басовый риф, слыша который, каждый поклонник стопроцентно начинает сразу же трясти головой в такт и приплясывать.

0: Скажи, пожалуйста, вот мне интересно, вспомнишь, как ты сочинял эту песню? Потому что, мне кажется, уже в процессе создания можно было почувствовать, что она станет какой-то особенной, может быть, ну, что называется, путеводной звездой для тебя.
1: Слушай, ну такого не было, конечно. Мне, во-первых, очень приятно, что выбрали эту песню для того, чтобы озаглавить ее именем наш подкаст. Конечно же, она изначально не претендовала ни на какие перечисленные тобой лавры. И, естественно, не задумывался, как и, собственно, все наши песни. Мы никогда, знаешь, не вставали с гитарами в позу рок-музыкантов. И, типа, сейчас делаем все на века. Нет, просто это какая-то очередная фиксация какого-то нашего состояния. А было это конкретно именно наш невероятный духовный подъем после одной из поездок во Владивосток.
0: Ух ты!
1: Да, это была какая-то невероятно прорывающая сознание и космос поездка. Это было как-то потрясающе, когда я физически просто ощутил себя на другом краю, пускай не планеты, но страны под названием Россия, где все по-другому, все иначе, и океан, и оттуда сделал шаг, и ты уже стоишь на корабле и движешься прямо на восток, в сторону Японии, а за ней и Латинская Америка, Соединенные Штаты Америки, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Панамский канал, сквозь который можно тоже пройти и двигаться дальше через Атлантику и опять вернуться домой. Вот это ощущение планеты, это ощущение какого-то невообразимого какого-то простора над тобой и под ногами твоими, вот эта комбинация какая-то веселая, она породила какое-то количество образов, которые в эту песню проникли. Собственно, эти первые строчки, они были придуманы на берегу Амурского залива, и все это сопровождалось диким безобразием. Мы много гуляли. Знаешь, тогда были поездки, гастроли не такие короткие, как сейчас. То есть сейчас прилетел, улетел. А тогда ты приезжаешь и, может быть, даже какое-то время до концерта живешь, адаптируешься ко времени.
0: Да.
1: И после концерта еще какое-то время живешь. Несколько дней. Это вот фантастические времена. И вот так как-то мы жили несколько дней в Владивостоке, где очень много тусовались с ребятами. Оказалось, что это совершенно другой город стал по сравнению с тем, каким я его знал в 87-м году или 88-м, когда он там оказался первый раз. Еще с группой «Объект насмешек», когда он был еще закрытый военный город, а тут он был уже открытый. И мы обнаружили кучу протохипстеров там и абсолютно самодостаточные какие-то культурные явления, с которыми мы столкнулись. Они навели меня на то, что Владивосток такой русский Сан-Франциско. И, соответственно, как-то вот на базе вот этих ощущений эта песня и появилась. Но именно от ощущения вот этой необъятности вселенной, вот этой планеты, которая на самом деле гигантская и в то же время маленькая, может быть.

0: Я вспоминаю свои ощущения от концертов, например, да, когда я слышу ее на концерте, то у меня сразу же какое-то внутреннее такое возбуждение, сразу же хочется петь, плясать, закинуться в толпу, обняться со всеми. Но на самом же деле песня скорее печальная.
1: Она не печальная, она нейтральная. Но эта нейтральность, она обычному человеку, как мы с тобой, она должна не то что пугать, она настораживать и обескураживать, потому что в финале, в общем, все исчезает, и ничего не остается ни от нас, ни от нашей цивилизации, и ни от нашей культуры. Все остается где-то погребенным под какими-то руинами и так далее. То есть эта песня о том, что все приходящее, это банальность абсолютная. Тут не нужно быть никаким ни мастером ни слова, ни мысли, чтобы прийти к такому выводу, даже в том довольно молодом возрасте, в котором эта песня написана.
0: Мне очень нравится джингл, который ты записал специально для этого подкаста, на основе, соответственно, тоже этой же мелодии. Надо напомнить, если там кто-то вдруг не помнит, что помимо базовой, роковой, что называется, версии «Кроме звезд», например, существовала еще фортепианная версия, которая вышла год спустя на альбоме «150 миллиардов шагов». Ты делал такую красивую, спокойную фортепианную аранжировку, которая неожиданно раскрыла эту песню. И сейчас появился третий вариант, на мой взгляд, какой-то очень кинематографичный. Там много каких-то очень классных пластов. И ты не сразу, разумеется, узнаешь, что это песня «Кроме звезд».
1: Ну почему же? Вот этот синтезатор, который звучит, пиу-пиу.
0: Да, это да, это да.
1: Это из песни, цитаты, которые все не знают.
0: Но когда, когда ты ее выдергиваешь и вкладываешь в другой немножко музыкальный контекст, она звучит уже как другая совершенно какая-то отдельная композиция. Расскажи, как ты создавал его, ну что тебя как бы натолкнуло вот именно на такую версию?
1: Да просто я взял для себя какие-то две узнаваемые мелодии. Это вот этот маленький проход по синтезатору. Тибири-бири. И маленький вот этот риф на бас-гитаре, и все. А все остальное – это гармония песни, и все. В тональности песни, и на самом деле в характере ее. Просто вот сделал такой маленький слепок этой песни на одну минуту.

Мы с тобой много говорили уже раньше о том, как после 24 февраля мы физически не могли слушать ничего и долго-долго возвращались к каким-то звукам, которые нас могли спасти и поддержать. В моем случае, например, я вдруг понял, что могут работать какие-то песни, что называется, агитки, да, то есть песня, которая может звучать как манифест сейчас, например, антивоенный, песня действия срочная, потому что о чем другом петь. Потом я в какой-то момент понял, что все равно музыка ведь лечит, и я возвращался к каким-то старым произведениям, в которых мне было тепло, хорошо. Я помню, как ты сказал, что для тебя какие-то такие вот старые вещи исчезли навсегда, как будто бы ты черту подвел, и вот они остались в прошлой жизни, а теперь в новой. Я хочу обратиться прямо к твоему творчеству. Расскажи, как ты к нему вернулся. За эти полтора года вышло пока что три песни с твоим участием. Первая — это была кавер-версия на предыдущую твою группу «Объект насмешек» песни «Любовь к оружию», которую делала группа «Кино». Ты там пел.

0: И это вот как раз пример, можно сказать, такой песни агитки, потому что в ней заложен очевидный антивоенный посыл, и она как такая скрытая...
1: Да не очень-то скрытая, на самом деле.
0: Я имею в виду, она смогла прозвучать, например, на нашем радио, абсолютно конформистском сейчас, да, которое вряд ли идет против курса партии, что называется, да, но то ли не расслышали, то ли, может быть, сделали такую контркультурную...
1: Не будем их сдавать, если у них там есть какая-то фронда, то пускай фрондируют дальше, но мне кажется, они просто ее не расслышали, скорее всего. Я очень благодарен этой песне «Любовь к оружию», потому что как раз участие в этой записи не то, что вытащило меня из трясины, но такую серьезную какую-то руку поддержки я получил, потому что мне было приятно, что всей аранжировкой занимается Юра Каспарян, мой старый приятель, гитарист группы «Кино», и Юра сделал очень круто, и все они сделали очень круто, записали классную совершенно фонограмму, под которую у меня оставалось только пойти в общественную студию в Гетеборге и записать там свой вокал. И за неимением своих собственных песен, которые могли бы как-то выразить музыкально мою какую-то позицию, это было классной палочкой-выручалочкой, я этому очень благодарен, этой ситуации.
0: Следующий момент. Все-таки тебя следом смог растрясти Рома Либеров, который придумал проект «После России». Музыканты, которые вынужденно уехали из страны после начала войны, записывали песни на стихи поэтов так называемого...
1: Предыдущее поколение миграции.
0: Да, так называемого потерянного поколения, которое 100 лет назад выезжало из России, которое вот осело где-то в Европе, немножко в Америке, и писало стихи, которые оказались не очень заметны на исторической родине, но в архивах их сохранили.
1: И не то, что в архивах и сохранили, они издавались малыми тиражами за рубежом, в Берлине, в Праге, в Бухаресте, позже в Нью-Йорке и так далее. Вот, и я был очень благодарен за эти слова, потому что в ситуации, когда у меня абсолютно отсутствовала возможность связать два слова, связанных в рамках песни, стихотворения, за одним единственным исключением, о нем я попозже скажу, я был страшно благодарен тому, что есть эти тексты, и то, что Рома так вовремя, невероятно вовремя пришел ко мне с этой идеей. И я с блаженством просто этим занимался. И вот мы взяли стихотворение Бориса Поплавского, которое впрямую, казалось бы, не имеет отношения к сегодняшней ситуации никак. Но, тем не менее, я увидел в этом свои образы, так как я вижу это стихотворение, как я его трактую сам для себя –

0: флаги возвышаются, и тело, завернутое в саван, падает через люк в воды какого-то там моря, да? Для меня это было Черное море, для меня это был Крым, исход белых войск из Крыма и последующее галлиполийское стояние. Для меня вот такая образная система работала в тот момент. Брат моего прадеда был участник вот этих всех боев в гражданскую войну и уходил туда, через Стамбул, дальше в Европу. То есть для меня это часть истории моей семьи. Поэтому именно эти образы я увидел в этих флагах и в этих кораблях. Я ощущал себя как часть исхода и как часть вот этой огромной русской истории.
1: Сейчас вышла третья песня «Машина полная зла».
0: Слушай, ну эта песня, вернее, первые строчки ее, они были написаны в первые часы войны. Я имею в виду активную фазу войны. Это были либо последние числа февраля, либо самые первые числа марта, еще до нашего отъезда. А уехали мы 3 марта. Я, конечно, смотрел какую-то хронику бесконечно, как все. И у меня родились стихотворные строчки, это не было песни. «Машина полная зла, ползла, устала и застряла». И следующие строчки тоже. И потом, уже спустя несколько месяцев, я этот текст дописал. Там не было припева, который появился в песне уже потом. И уже где-то спустя год после начала войны я подумал, что надо бы ее записать. И ходил с ней в голове, там как-то напевал. А потом приехал в Ригу и встретил приятеля, он дизайнер очень крутой. И говорю, а давай сделаем песню, я пишу тебе песню, а ты нарисуешь видеоклип. И все, я поехал домой, дописал эту песню, записал там что-то, поставил ему, и все. Как-то так она произошла. То есть она зрела и созрела вот только через какое-то время. Но в ней важно то для меня, что она написана в первые дни войны. Когда я, конечно же, смотрел, знаешь, вот эти кадры, снятые сверху, как вот подбитый танк, который полз убивать, и все. Дальше уже не смог. В этой песне не говорится ни слова об Украине, в этой песне не говорится ни слова о России. Мне было важно, чтобы это высказывание было универсальным, то есть, которое годилось для любой войны.
2: Машина полная зла, ползла, устала.

0: Мы обсудили с тобой, как ты сейчас чувствуешь, как ты создаешь музыку в нынешних условиях. А в самом подкасте мы поговорим о том, как мы слушаем что-то старое, вспоминаем свой предыдущий опыт. Но, разумеется, будем, конечно же, его проецировать на нас современных и смотреть, как эта музыка работает с нами нынешними или не работает. Подписывайтесь на нас на всех стриминговых платформах, где хотите. Проще и лучше всего это сделать в приложении «Медузы», потому что оно умеет обходить блокировки Роскомнадзора, работает без VPN. Там вы всегда услышите наш подкаст, который выйдет уже совсем скоро. Спасибо и слушайте нас в подкасте «Кроме звезд».
1: Кроме звезд. Спасибо всем.
0: Спасибо.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое.
0: Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое,
0: такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.

тогда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил,

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: колосят. То, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
1: Звезда полосата, носата, писата.
0: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом, а чтобы чужие боялись своих посильнее.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

серый, на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица, к полету готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник под

градус разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое.

0: подкаст «Закати сцену». Это часть этого пространства, и мы будем говорить о театре, театре документальном и театре политическом. Этот первый эпизод, который еще слушается, должен был быть совсем другим. Или, вернее сказать, именно такого эпизода вообще не должно было быть. Но невозможно не отреагировать на новость, вроде бы касающуюся театра, на самом деле политическую. 4 мая в Москве были задержаны режиссерка Женя Бергович и драматург Светлана Петричук. На следующий день, 5 мая, Замоскворецкий районный суд арестовал Бергович и Петричук до 4 июля. Против них открыто уголовное дело по 205 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Это публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Пропаганду терроризма московские правоохранители нашли в поставленном Бергович по пьесе Петричук в спектакле «Финист. Ясный сокол».
1: Подсудимая, при каких обстоятельствах вы пытались незаконно пересечь границу Турции и Сирийской Арабской Республики и попасть на территорию подконтрольной запрещенной в России террористической организации?
2: Это было рядом с городом Батман. Курды называют его Эрих. Мы долго ехали в машине. В салоне пахло бензином, на двери изнутри были отломаны все ручки. Рядом со мной сидело две женщины. У одной из них ребенок на коленях уснул, устав плакать. Водитель остановился, сказал идти в сторону поля. Не было ничего видно, я хотела писать. Ребенок опять начал плакать. Стрекотали сверчки. Юбка цеплялась за колючки. Чтобы не было страшно, я повторяла. Аты-баты шли солдаты, аты-баты на базар. Аты-баты что купили, аты-баты самовар. Аты-баты сколько стоит, аты-баты 3 рубля. Аты-баты кто выходит, аты-баты это я, знаете?
0: Пьеса Светланы Петричук «Финист. Ясный сокол» о женщинах, которые были завербованы в интернете радикальными исламистами. Ее героини, уроженки бывшего Советского Союза, бросают все – друзей, родных, учебу, работу – и отправляются на Ближний Восток в места боевых действий к своим пока еще виртуальным возлюбленным. Там они становятся женами боевиков, а фактически подневольными служанками в отрядах ИГИЛ. Потом возвращаются на родину и оказываются в тюрьме.
2: Постепенно он начал говорить об исламе. Сначала время от времени, а потом все чаще и чаще о другом говорить отказывался. Он так красиво говорил. Мне так было интересно. Например, он говорил, что бесправие женщин в исламе – это стереотипы. Что женщина всегда под покровительством мужа. Хочет – работает, хочет – не работает. А мужчина обязан ее обеспечить. Мне нравились эти идеи. И тогда я решила принять его религию. Он сказал, что ничего делать не нужно, и в мечеть идти не нужно. Надо только слова специальные сказать и омовение сделать в тазике. Я придумала себе новое имя, решила, что теперь меня будут звать Дана Изъята. Он одобрил.
0: Пьеса сделана как монтаж протоколов допросов и инструкций для новообращенных мусульманок. Инструкции самые разные от того, как правильно носить хиджаб или как готовить халяльную еду. Иногда Марьюшки, которые отправляются в Сирию, произносят монологи, которые отсылают непосредственно к тексту в сказке про Финиста.
1: Вы ехали в Сирию, чтобы стать террористкой?
2: Я ехала, чтобы выйти замуж.
1: За кого?
2: За Финиста. За Влада. За Карима, за Надира. Я не знаю, как его зовут, но он сокол, мой ясный, счастье мое ненаглядное.
1: При каких обстоятельствах вы познакомились?
2: Он написал мне в группе «Спартака» ВКонтакте. Сказал, что ему 21 год и что он националист. Мы обсуждали жизнь и футбол. Я гуляла с собакой пораньше, приходила домой, включала компьютер. И являлся мне молодец красоты неписанной. Я поняла, что влюбилась.
1: Из-за футбола?
2: Из-за Зефира. Он никогда не рассказывал о своей семье, а потом как-то вдруг сказал, что он когда был маленький, ему мама зефир делала. И что жена ему тоже будет зефир делать. И я представила, как я делаю ему зефир, и даже рецепты в интернете нашла. И стало мне внутри хорошо-хорошо, и я поняла, что мы родственные души.
1: Что вы еще о нем знаете?
2: Что там, где он родился, женщины в конце

0: марта снимают сапоги и надевают туфли, и это значит, что пришла весна.
1: Над этим спектаклем, который был поставлен независимой театральной группой «Дочери Сосо», ее создала Женя Беркович, над спектаклем работали исключительно женщины. Драматург Петричук, режиссер Беркович, художник Ксения Сорокина, композитор Ольга Шайдулина и 9 актрис. И нет никакого сомнения, что именно такой творческий состав – это одна из причин преследования. Экспертиза, которая обслуживала следствие, видимо, будет обслуживать дальше, установила, что спектакль Беркович и Петричук содержит признаки феминизма, а значит, противоречит андроцентричному укладу в России, то есть такому укладу, в котором единственной объективной социальной нормой признается мужская. И в этом есть некоторая дьявольская логика. Спектакль «Финист и ясный сокол» – это, помимо всего прочего, рассказ о том капкане, в который попали героини. Они живут в постсоветском обществе с его патриархальными нормами, паттернами, требованиями, но вырываясь из него, они попадают в еще более патриархальное, более жесткое исламское общество.
2: У меня вообще никогда никаких отношений не было ни с кем, потому что, ну, как-то, не знаю, я... Они какие-то... Вы бы их видели. Меня Катька, соседка, однажды затащила на дискотеку. Говорит, пойдем, что ты все время со своей тетей Светой тусуешься в подсобке в этой. Пойдем потусуемся с нами, с молодежью. Ну, я думаю, действительно, если ты от чего-то отказываешься, надо отказываться, зная, от чего ты отказываешься. И я один раз схожу. Надела, значит, все самое красивое, юбку короткую, букли сделала, напрыгнулась духами, пошли. Пришли, я стою в этом спортивном зале в уголке, жду, когда это все закончится, потому что музыка громко, народу много, все какое-то неприятное. Одна домой идти не могу, потому что, ну, стрёмно без Катьки идти, а стоять там тоже некомфортно, потому что все какие-то чужие, и вот это унца-унца-унца-ца, и воняет, и как-то, в общем, некомфортно. И подошли ко мне три, двоих не знаю, а третий Тёма, Катькин как раз парень, и пойдем с нами, пойдем, что ты тут стоишь? Я говорю, ребят, я не хочу, я не умею, мне некомфортно, они давай меня хватать, ну выпили уже немножко, и двое схватили, а Тёма под юбку руку засунул и прям через колготки палец туда, и типа, сейчас мы тебе сделаем хорошо. И воняет от него, как из помойки, вот этот запах, зеленый лук в перемешку с какими-то рыбными чипсами, типа с раками или с чем там они, эти чипсы вонючие, такие как трусы нестиранные, воняют. И пиво, и в общем, короче, вот от запаха во мне зверь какой-то проснулся, и я убежала, вырвалась, столкнула их, выбегаю наружу, рыдаю вот так вот, как у клоуна, у меня слезы в разные стороны, а там Катька стоит. Я к ней, а она типа, что ты моему Тёме глаза строишь? Я говорю, да я не строила, я вообще пыталась убежать, а она говорит, нет, я все видела, эта сучка не захочет, кобель не вскочит, и толкнула меня, я упала в лужу, она еще сверху у меня пиво свое вылила. Ну, короче, стою я вся в этом говне, все потекло, воняю. Этот еще луковый запах в досу, думаю, ну все. Домой в таком виде не вариант, ну не эмоционально, не вообще, а стрёмно. Ну сейчас по дороге еще 150 тём на меня накинется. Пошла к тёте Свете, там меня отмыли, вычистили. И сижу в этой подсобке, дышу. И думаю, вот ничего мне в жизни не надо, только вот такое вот свое место безопасности. Чистоты, безопасности и тепла. Уеду отсюда куда-нибудь далеко-далеко, в Москву, и будет у меня все хорошо.
1: Но есть ли в этом спектакле пропаганда терроризма? Извращенный ум тех, кто доносил на Беркович, Петричук и тех, кто их судит, найдет что угодно, в чем угодно. Конечно же, никакой пропаганды там нет, и по этому поводу существует консенсус театральных критиков, театроведов и просто тех, кто видел этот спектакль. Я видел этот спектакль только в записи, когда он был частью программы «Рашенко и золотой маски», но и могу процитировать тех, кто он непосредственно в театре видел «Финистерский сокол» своими глазами. Вот, например, что говорит театральный критик Алла Шендерова. Это один из лучших спектаклей Берковича, очень ясный по мысли, о том, насколько ужасны эти террористические организации, в том числе ИГИЛ, запрещенные в России. Это спектакль о том, как неопытная, наивная и, к сожалению, никому не нужная на родине женщины, девушки, попадается на удочки этих как бы галантных ухажеров, милых, обаятельных парней, и попадает в террористическое рабство. Спектакль очень полезен именно тем, что он вскрывает механизм, как террористическая сеть заманивает к себе людей, которые не думают становиться террористами. Спектакль как раз предохраняет от этого. И в художественном отношении спектакль был очень хорошо сделан, современно, никаких двойных смыслов там вычитать невозможно. Это мнение Аллы Шендерова.
0: Когда он все сделал, он мне сообщил, что я его жена, и что никакого греха в нашем общении нет, что мы можем общаться. Я себе как жизнь представляла? Я думала, что мы как мирные жители будем жить в домике, в магазин ходить, кушать, воспитываться, я не знаю, развиваться. Я себе не представляла войны, какого-то ограничения, страх, какую-то резню, какие-то бомбежки. Все видео, которые ИГИЛ публикует, как там люди всем хорошо живут, помогают, как там все поширят, это все рассчитано на людей, которые в России живут или живут в других городах, которые не живут в Сирии. Если вы думаете, что вы туда приедете и будете миллионы получать, то там такого нету, даже не надейтесь. У меня был грудной ребенок. Соответственно, то, что я кушала, то и она кушала. Соответственно, она не добирала витаминами, не добирала веса и была какая-то атрофированная, у нее мышцы были неподвижные. Ничего там не видят дети, они просто сидят дома, у них нет нормальных игрушек, у них нет нормальной еды, у них нет нормального образования, у них нет нормального медицинского обслуживания. Мы голодали и иногда периодически забывали про нас и могли не привезти продукты, и если начнешь требовать, они сразу скажут, что ты не на истине, и ребенка сразу отберут, а тебя в тюрьму посадят, и муж тебя изобьет, потому что он имеет право руку поднять на жену, значит, заслужила. И если он хочет с ней какие-то сексуальные отношения, он на все имеет право. Потом от ударной волны сначала в одной комнате выбило стекла, трубы поразрывало, двери повышибало. У меня сын убежал. Он оказался напротив двери входной. Эта дверь на него упала. Пришел муж, сказал, что мы никуда не уходим, мы здесь остаемся. Стал объяснять, что это религия наша, что это наш путь такой, что умрем, значит, умрем здесь. И нам в кафир возвращаться нельзя, это большой грех. Он сказал, что мы все должны убить себя, взорвать. Он подготовил пояс мне, и я глупый вопрос задала ему, зачем. Мне просто вырвалось, зачем. Он просто сказал, чтобы я носила его все время дома. Я бегу, и я понимаю, что если он меня сейчас догонит вот здесь вот, то меня просто убьет и детей заберет, и все. Я понимала, что в кого-то стреляют, я думала, что это кто-то сзади бежит.
2: Я слышала, как пули свистят, но... они просто летят мимо. Я просто продолжала идти дальше. Я же не понимала, что это в нас.
1: Вот что говорила о спектакле драматург Светлана Петровичук. «Финист. Ясный сокол» – это история о том, как далеко можно зайти в своих поисках настоящей любви. В том числе, в буквальном смысле, так же, как Марьюшка из сказки, несколько героинь отправляются на другой конец света за своим суженым, иногда даже не встретившись с ним ни разу вживую. Конечно, кончаются такие истории совсем не свадьбой, однако мы попытались сойти с позиции осуждения, с точки зрения «сама виноват», и исследовать этот архетипичный сюжет, убеждение, что только выстраданное является чем-то настоящим. А еще поговорить о том, почему мы испытываем кризис убеждений, идейный вакуум, и что именно заставляет нас искать какую-то силу, которой можно принадлежать. Отослала Светлана Петровичевку.
3: Ну а что же вы планировали делать, собственно, в 30-м государстве?
0: Готовить еду, стирать одежду, быть женой, как повелел Всевышний, не моя физиология. Ну и Зефир, я уже говорю.
3: Ну ладно, что, стирать, что ли, нет?
0: Подумали мужики о перекати поле. Ничего цельного, одни полумеры. А Финис представляет собой мужской идеал, который крайне сложно найти в современном западном обществе. Образ сильного и храброго мужчины, готового умирать и убивать ради собственных идеалов.
3: Ну, допустим. Да. Итак, значит, вы вышли в Стамбульском аэропорту, шли чистым полем, шли темным лесом, горами высокими, птички песнями веселыми вам сердце радовали, ручки лицо белое умывали, леса темные привечали, и никто не мог Марьюшку тронуть. Волки серые, медведи да лисицы, все сбегались к Марьюшке, да? Так все было?
0: Ну, почти. В аэропорту Стамбула я взяла такси. Дала водителю номер, который мне на WhatsApp прислали, пока я летела. Он по нему позвонил, ему сказали, куда ехать, и он сначала не хотел ехать, но там денег много пообещали. Я отправила маме смс-ку, чтобы она не забыла погулять с собакой. У подъезда меня встретил брат-чеченец. Сумку не взял, сама из багажника достала. Водитель уехал очень быстро, по-моему, даже денег не взял. Чеченец-брат завел меня в квартиру и сказал, что я теперь со своими. В коридоре было много обуви, а в квартире тишина полная стояла. Диваны были продавлены, жарко, а вентилятором пользоваться нельзя. Пахло стиранным бельем и горохом. В квартире было 6 женщин, многие из них с детьми. Из Казахстана, из России и Азербайджана еще. Телефоном пользоваться запрещалось, в интернет входить запрещалось. Одна девочка из Баку все время плакала, и мне тоже хотелось плакать, но я боялась, что Финисту кто-нибудь расскажет. Спать легли на полу все женщины в одной комнате и дети посередине. Мне снилось, что я в институте на паре по философии.
1: Происходящее с Беркович и Петровичук уже называют новым театральным делом. И, конечно, это категорически не так. Это не новое театральное дело. Это первое театральное дело, потому что никогда прежде, если мы, конечно, не говорим о временах сталинского террора, никогда прежде ни в Советском Союзе после 1953 года, ни в современной России не преследовали за уже созданное, доступное публике и награжденное произведение. Награжденное здесь принципиально важно, потому что вообще-то спектакль «Финист. Ясный сокол» получил главную российскую театральную премию. В прошлом году он был номинирован в 4 категориях и, знаете, получил «Золотую маску» в 2 номинациях. Это «Лучшая работа драматурга» и «Лучшая работа художника по костюму». Но это все не имеет уже никакого значения. Мы оказались в ситуации, когда в современной России могут наказывать за уже сделанное художественное высказывание. Так что дело Беркович и Петровичук – это открытие совершенно нового, прежде невиданного и неслыханного театрального сезона. Государство открыто говорит, что готово быть безжалостным, и было бы странно ждать чего-то иного от государства, которое уничтожило театр в Мариуполе. любой другой театр является точно такой же целью преследования. Там, где нет ограничений на убийство, не могут быть ограничения на арест.
4: Я замуж за мусульманина захотела. А на самом деле крови невинных эта упырица захотела.
2: Она уже готова была убивать. Ее насильно оттуда забрали, она еще потом с ним переписывалась.

0: Сегодня ее освободишь, завтра она метро взорвет. Выпустить ее, если кто-нибудь из наших взять ее замуж согласится. Выслать из страны и лишить гражданства. Я бы ей вдул по-православному. Тут еще 4000 комментариев, что вы уши закрываете. Вы слушаете, слушаете.
1: Тем не менее, мы продолжаем надеяться на лучшее. И желаем Жене Белкович и Светлане Петричук скорейшего освобождения. С вами был подкаст «Закати сцену» и Михаил Калужский. Мы встретимся через неделю.

взять. Все мое стань моим, вот мой выбор оценки, мой способ искать. Бог с тобой, аллилуйя, это счастье тебя каждый раз упускать.

Добрый день. С вами подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Я получал среднее образование во времена, когда «Наше все» Александра Сергеевича Пушкина насаждали в умах учеников как картошку. Интерес к Пушкину мне вернуло телевидение. Лет 12 я увидел... Тут нужно сказать, что мне было не очень понятно, что именно я увидел. Телеспектакль? Но словом «телеспектакль» называлось очень многое. Например, страшно популярные спектакли театра «Сатир» «Женитьба фигурантов».

0: незастенчивый простак начала века и ненаивный герой 20-х годов. Сегодняшний мужчина, милая моя, это самый коварный мужчина всех времен и народов.
1: А при чем же здесь мой муж?
0: Ваш муж не исключение, дорогая.
1: Но... Ну как же? Он же изменился, он помолодел. Его коснулся пальцем ангел любви.
0: Правильно, только вы-то тут ни при чем.
1: Ну как это так, я ни при чем. Так
0: вы успокойтесь, родная, но лба товарища Орбака коснулась не ваша мозолистая рука.
1: А чья?
0: Карлы.
1: Нет. Нет, дядя Доня, нет. Мой муж не таков. Он не такой, как все те мужчины, которые встречались в вашей жизни, дорогая моя тетя Тони. Вы просто не учли, милая моя, что ваши возлюбленные были детищами капиталистического мира.
0: Возможно. Но все они были прогрессивно настроены.
1: Да, конечно, по отношению к вам.
0: В том числе и ко мне. Наши отношения никогда не носили реакционного характера. Более того, я считаю, что я внесла свою лепту в развитие международной солидарности и взаимопонимания.
1: Нет, вы не знаете моего мужа. И вы не знаете мир, в котором мы живем.
0: Миру мир! Но вашего мужа я раскусила.
1: Нет, это я его раскусила.
0: Ну, спокойно, это раскусили его мы обе. И если мы сейчас же не предпримем самых действенных мер по его обузданию, дело может кончиться плачевно, и вам придется обращаться в профсоюзный комитет его треста, что само по себе малоэффективно.
1: Нет, я в профсоюзный комитет обращаться не буду.
0: Правильно, мы будем действовать самостоятельно, без профсоюзной поддержки. Это он? Идите сюда. Он не должен нас видеть.
1: Почему?
0: Потому что он должен быть в неведении, он должен думать, что мы спим глубоким безмятежным сном.
1: А мы что?
0: А мы давно на посту, мы бодрствуем, мы готовимся к решительному удару.
1: Нет, это не Пишта. Это Дюла возвращается домой радостный, бедняжка.
0: Все равно нам надо исчезнуть.
1: Как совсем?
0: Нет, до поры до времени.

0: громко не свисти, возвратись не позже 10.
1: Ну и комедия «Бомарше», поставленная Валентином Плучиком, и комедия современного венгерского драматурга Миклоша Дьярфаша, ее поставили Марк Захаров и Александр Шервинд, были просто снятыми для телевидения спектаклями. Не в студиях, а на той же самой сцене театра «Сатиры», правда, несколькими камерами и иногда с крупными планами. Тот телеспектакль по нескольким произведениям Пушкина, «Маленькие трагедии» Михаила Швейцара, которые сняли к очередному юбилею нашего всего в 79 году, был совсем другим. На самом деле это было не столько экранизацией, собственно, маленьких трагедий, но еще и «Египетских ночей», а кроме того, там были и стихи, и «Гробовщик» из повестей Белкина. По версии Швейцара, каждая из маленьких трагедий – это произведение импровизатора. Герой «Египетских ночей» его играл Сергей Юрский. Так у несвязанных между собой маленьких трагедий появлялся неожиданный, но очень уместный сюжетный скелет. Пушкин оборачивался неожиданной стороной, становился интересным даже для замученного школьной программой подростка. А кроме того, там играли потрясающие актеры, а в роли Дон Гуана и вовсе был Владимир Высоцкий. Естественно, тогда никто не мог знать, что это последняя роль Высоцкого в кино или на телевидении.
2: Дождемся ночи здесь, ах, наконец! Ах, наконец, достигли мы ворот Мадрида!
3: Скоро!
1: Маленькие трагедии были сделаны довольно скупыми средствами, без киношного размаха, и они не были ни фильмом, ни телевизионной версией спектакля. Многие критики до сих пор считают трехсерийный фильм Михаила Швейцара одним из лучших телевизионных спектаклей, когда-либо сделанных на русском языке. Именно в силу своей телевизионности. 70-е годы были как раз временем, когда, в том числе и по восточную сторону железного занавеса, возникали собственные телевизионные жанры. Ну, например, как это страшно популярное в те годы телевизионное шоу.

0: успешно. А как у вас? Впрочем, давайте заглянем с вами в кабачок. Может быть, нас с вами там ждут не менее интересные истории. Ведь многие из наших завсегдатаев уже вернулись из отпуска, а это прекрасный повод для разговора. Поэтому добро пожаловать в кабачок 13 стульев. Неиссякаемый литератор нашего времени пан Зюзя. Он давно отдал на суд читателей свои произведения, но сам так на этот суд и не явился.
1: Добрейший где-то по большому счету вечерочек, уважаемый пан Гималайский.
2: Да-да.
0: Режиссер нашего Трестовского театра пан Гималайский. Под его умелым руководством в актерской труппе создалась такая атмосфера, что многим приходится платить за вредность.
1: Так вот, добрейший где-то по большому счету вечерочек, пан Гималайский.
2: Может быть, он где-то и добрейший, но только не на моей премьере.
1: А что, опять наломали дров?
2: Еще не знаю, спектакль еще не закончился.
1: Так, а почему же, извините, вы здесь?
2: Суеверен я, пан Зюзя, грешен.
1: Не раскисайте, дорогой коллега. Ведь, в конце концов, грешен не тот, кто согрешил, а тот, кто покаялся. Мы еще с вами не такую премьерку отгрохаем.
2: Да-да.
1: Надеюсь, прочитали мой шедевр?
2: Прочитал.
1: Потрясены?
2: Эхе-хе, до глубины души.
1: Пожалуйста, пивка.
2: Да.
1: И будем, не откладывая в долгий ящик, подписывать в трех экземплярах.
2: Да.
3: Это один из последних выпусков «Кабачка 13 стульев» юмористической программы, которая продержалась на советском телевидении аж 15 лет и была закрыта осенью 80-го года из-за того, что польские имена персонажей вызывали нездоровый интерес ко всему польскому, а в Польше в то время уже начались массовые забастовки, которые возглавил профсоюз «Солидарность». Всего вышло 133 выпуска «Кабачка 13 стульев», и большинство ролей там играли актеры все того же московского театра сатиры. Тогда мы не знали слова «стендап». А именно «Кабачок 13 стульев» вместе с КВНом, ну, в его той самой первой версии 60-х годов, был прародителем всего советского и постсоветского стендапа в частности и всех юмористических телешоу в целом. О взаимоотношениях театра и стендапа у нас совсем скоро будет совершенно отдельный эпизод, так что мы сейчас вернемся к телевидению. И, конечно же, «Кабачок» был в полной мере телевизионным продуктом. И ничем другим не мог быть. И одновременно он в полной мере был театром. Между театром и телевидением отношения куда более близкие и плодотворные, чем между театром и кино. Я бы даже сказал, что на телевидении куда больше театра, чем может показаться на первый взгляд. Кроме того, на телевидении очень много традиционного, даже несколько архаичного театрального искусства. Такого, что перестало быть мейнстримом в современном театре. Телевидение в своих самых популярных жанрах зафиксировало те эстетические принципы, которые были сформулированы для театра сначала Аристотелем, а потом уточнены французскими драматургами и теоретиками театра в 17 веке, эпохи классицизма. Это важнейший принцип классицистской драматургии, принцип трех единств. Единство во времени. Сценическое действие должно происходить в течение суток. Единство действия. У пьесы должен быть один главный сюжет. Единство места. Действие должно происходить в одном пространстве. Эти три единства, этот принцип, был основой драматургии примерно до конца 18-го, начала 19 века. Да, и то не всюду, а потом постепенно эти единства перестали соблюдаться. Комедия «Горе от ума» и историческая трагедия «Борис Годунов» написаны с разницей в один год. Но у того Александра Сергеевича, что постарше Грибоедова, классицистские единства сохранены, у Александра Сергеевича помладше, Пушкина, их нет вообще. В самом полном каноническом виде эти принципы были сформулированы французским поэтом и критиком Николя Буало в дидактической поэме «Поэтическое искусство», написанной в 1674 году. Буало писал не только о поэзии, но и о театре. «За перинеями рифмач, не зная лени, вгоняет 30 лет в короткий день на сцене. Вначале юношей выходит к нам герой, а под конец, глядишь, он старит с бородой. Но забывать нельзя поэта о рассудке. Одно событие, вместившееся в сутки в едином месте, пусть на сцене протечет, лишь в этом случае оно нас увлечет. Невероятное, а строгать не способно. Пусть правда выглядит всегда правдоподобно. Мы холодны душой к нелепым чудесам, и лишь возможное всегда по вкусу нам. Пусть напряжение доходит до предела и разрешается потом легко и смело. Довольны зрители, когда нежданный свет развязка быстро бросает на сюжет. Ошибки странные и тайные разъясняя, и непредвиденно события меняя. У меня есть полное ощущение, что французский поэт конца 17 века описывает жанр, появившийся в веке 20 и только на телевидении. Жанр, обожаемый миллионами. Это ситком.
4: Ладно, все очень просто. Твоя первая реплика – меня зовут Клод. Так что…
5: Ясно.
4: Повторяй за мной.
5: Я де куп плау.
4: Попробуем еще раз.
5: Давай.
6: Je m'appelle Claude.
5: Je te plie blue.
4: Я не совсем так сказала.
5: Правда? А по-моему, точно так же.
4: Ты серьезно?
5: Да.
4: Попробуем еще раз.
5: Ладно.
4: Слушай внимательно.
5: Понял.
4: Je
5: m'appelle.
4: Pelle. Отлично, теперь быстрее. Je
5: m'appelle.
4: Pelle.
3: Это сериал «Друзья». Нельзя не узнать. Кстати, «Друзей» для русского зрителя адаптировал Михаил Мишин, популярный советский юморист и автор сценария того самого эпизода «Кабачка 13 стульев», который прозвучал чуть раньше. И «Друзья» – один из самых знаменитых и, безусловно, самых талантливых ситкомов – прекрасно демонстрирует, что это, по сути дела, театральный жанр, во многом следующий классицистским единством. Здесь ограниченный набор персонажей. Каждый эпизод вращается вокруг одной сюжетной линии. Действие очень часто укладывается в сутки. Количество пространств, где действие происходит, ограничено. Впрочем, сериал «Друзья» отличает от многих ситкомов и приближает к театру еще и то, что смех, который мы слышим, это естественная зрительская реакция, а не подложенный звук. Во время съемок «Друзей» в студии почти всегда были зрители. Так не со всеми ситкомами, но некоторые сделаны еще проще с точки зрения организации действия, места и времени. И, соответственно, куда ближе к канону того театра, который в значительной степени ушел с мировых сцен. Такая близость ситкомов и театра лежит в первую очередь в истории взаимоотношений театра и телевидения. Первое – телевизионные трансляции начались в конце 20-х годов в США и Великобритании, но они скорее были экспериментальными. Полноценное, регулярное, с заранее объявленной программой вещания началось 2 ноября 1936 года на BBC. В часовой программе, вышедшей в 3 часа дня, были погода, сигнал точного времени, новости, выступления юмористов и танцоров, а певица Адель Диксон спела специально написанную песню телевидения «Могучий лабиринт мистических волшебных лучей над нами во мраке». The controllers are ready on vision and sound. Vision and sound are on. The station goes on the air.

0: За несколько дней до запуска вещания на BBC продюсер Сесил Мэддон, сейчас мы бы его назвали программным директором, написал меморандум руководителю телевидения Джеральду Коку. Он писал: «Я полагаю, что во время первой недели вещания нам нужен спектакль Лондонского театра». И уже 6 ноября в эфире BBC, это был прямой эфир, был показан специально сыгранный в студии 17-минутный фрагмент комедии Лиззи Харкер и Фрэнсиса Прайера «Мэри Голд». Эта пьеса исполнялась в лондонском Royalty Theatre. Так началась первая в мире телевизионная театральная программа. Она называлась «Театральный парад» и шла в течение 2 лет. Она была разнообразной и сводилась не только к комедиям. После «Мэри Голд» в эфир вышел фрагмент «Убийство в соборе» Томаса Стернса Эллиота. Ну, естественно, там был Шекспир, и Льюис Кэрролл, и Агата Кристи, и многие другие. Подобные программы после Второй мировой войны стали появляться и в США, в первую очередь на канале NBC. Историки масс-медиа называют время между окончанием Второй мировой и концом 50-х первым золотым веком телевидения в США. Имеется в виду, что тогда на телевидении было много современной и классической драматургии, и классической музыки. В 40-е и 50-е года и в Англии, и в США телевидение в первую очередь было прямым эфиром. Запись была дорогой и технологически несовершенной. Телевизионные сети с большими капиталами еще не возникли. Театр был идеальным материалом для такого медиа. А ситком появился именно тогда. Самый первый в 47-м году он назывался «Мэри Кей и Джонни» и был во многом революционной программой. Супружескую пару играла реальная супружеская пара актеров, собственно, так их и звали, Мэри Кей и Джонни Стивенс, и в этом ситкоме впервые показали супружескую пару в постели и беременную женщину. Следом пошли другие ситкомы, низкобюджетные, собиравшие огромные по тем временам аудитории, и многие из них, именно за счет того, что аудитория росла и диверсифицировалась, многие из них расширяли социальный спектр своих персонажей. Так, на экранах появились рабочие и чернокожие. Темы и герои менялись, но сочетание дешевизны производства и близость к традиционным театральным принципам законсервировали этот жанр, который практически не поменялся за эти 70 лет. Но, естественно, что театр на телевидении в целом, конечно же, менялся. По мере того, как телевидение становилось доминирующим медиа, оно стало изобретать собственные формы работы с драмой. И главным прорывом, конечно, стало использование нескольких камер. Это произошло в конце 50-х. Так постепенно и появился тот жанр телеспектакля, одним из блестящих образцов которого и были маленькие трагедии Михаила Швейца. Конечно, театр на телевидении эволюционирует и сейчас, и порождает чрезвычайно любопытные феномены, которые трудно классифицировать. Когда совсем недавно, во времена ковида и изоляции, мы стали общаться в Zoom, и появились Zoom-спектакли и Zoom-читки, эту ситуацию великолепно обыграл британский режиссер Саймон Эванс.
1: The Welsh must have a good phrase for the end of the world.
2: Why did you have to say that?
1: You know, Devon Thomas must have written about it, written a poem or something.
2: Of course he wrote, do not go gentle into that good night.
1: Well, there you go.
2: I did a bit for the BBC.
1: Did you?
2: Rage, rage against the dying of the light.
1: Do you know what it is in the original Welsh?
2: What do you mean?
1: Before it was translated.
2: Translated?
1: Yeah, do you know what he originally wrote?
2: He originally wrote, do not go gentle into that good night.
1: In English?
2: Yes!
1: That was disappointing.
0: Это сериал staged, постановка. Играющие сами себя Дэвид Теннант и Майкл Шин, не выходя из своих домов, пытаются репетировать по Зуму, одновременно ссорясь, сплетничая и разруливая ошибки продюсера. Театр в театре. И даже больше, ведь они пытаются репетировать образцовую модернистскую пьесу Луиджи Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора», где действие происходит в театре, а персонажи, с одной стороны, сотрудники театра во главе с директором, а с другой – герои ненаписанной пьесы. Так что театр в театре – квадрате. Интересно, что бы сказал по этому поводу Николя Буал? С вами был подкаст «Закати сцену», я его ведущий Михаил Калужский. Встретимся через неделю.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Лекторий Радио Сахаров.
2: Добрый день. Меня зовут Илья Кукулин, я социолог и историк культуры, социолог культуры и историк культуры. И я хотел бы сегодня рассказать немного о том, как генеалогически возникла современная российская политическая культура, как могла сложиться та общественная ситуация, которая сейчас существует в России, при которой общество таким странным и довольно страшным образом реагирует на ту кровавую войну, которую развязал нынешний кремлевский режим против Украины и против во многом собственного населения. Но помимо этой войны в России происходили и происходят очень существенные трансформации, которые нужно понимать, как мне кажется, для того, чтобы понять, что может быть с этим обществом после того, как эта война завершится. Я не буду делать никаких политических прогнозов, хотя я, безусловно, сочувствую в этой войне Украине и репрессированным российским заключенным, политзаключенным и так далее. Но для меня сейчас важно, что необходимо понимание того, как происходили трансформации общества в

именно об этих причинах и об этих стадиях мы немножко сегодня и поговорим. Когда мы готовились к этой беседе, мы обсуждали, что нужно будет поговорить про власть и про общество. Но в современной политической философии, социальной философии, в исторической науке власть и общество никогда не понимаются как отдельные друг от друга начала, как отдельные друг от друга сущности. И здесь очень большое влияние оказали идеи французского, выдающегося, может быть, великого историка культуры, философа, мыслителя социального Мишеля Фуко, который в 1978 году ввел понятие, которое по-французски звучит «говорит менталите», по-английски «говорит менталити», по-русски пока нет точного перевода, пока что есть один из устоявшихся переводов – это понятие правительности. Теперь попробую объяснить. Это неологизм Мишеля Фуко, который состоит из двух половин. Я буду объяснять на английском примере, потому что английский язык знают люди больше, наверное, в среднем. To govern – это управлять, mentality – это ментальность, то есть способ думать, принятый среди определенной общественной или культурной группы. То есть это способ, которым люди относятся к тому, что они управляют и что ими управляют, как они представляют задачи управления и как они управляют не только находясь на самом верху политической пирамиды, но и, если угодно, во-первых, внизу, то есть как встроена в систему управления полиция, суды, но также и люди, которые дают советы окружающим, разного рода коучи, но также как соотносится с тем, что мной управляют, тем, как я сам собой управляю, тем, как я к себе отношусь. И как, собственно, говорит современный австралийский политический философ Митчелл Дин, вот это представление о правительности, оно позволяет соединить представление о том, как осуществляется в обществе власть, и второе, как люди осознают сами себя, как они представляют собственное «я» и, если угодно, его задачи. Вот эти представления о правительности, они показывают, что поскольку не существует отдельное представление о правительности, например, политических элит, невозможно рассматривать власть и общество по отдельности. Они связаны вот этими общими, иногда более общими, иногда противоречащими друг другу представления об управлении. Потому что, в частности, одна из составляющих идей этой самой правительности – это представление о том, что власть должна осуществляться разумно. Но то, что считают разумными политические элиты, или то, что считают разумными, например, представители силовых структур, может сильно расходиться с представлением о разумности у части, иногда довольно значительной части общества. В этом случае мы наблюдаем общество, охваченное социальным и гражданским кризисом. Кроме того, в любом обществе есть люди, которые осуществляют передачу представлений власти о том, как и зачем она действует, тем, кем они управляют, помимо медиа. Есть люди, которые, например, существуют в России, это особая группа, которая сложилась в 90-е годы, и которые называли себя, называют политические технологи. Но политические технологи, тогда это слово звучало довольно пафосно и по-западному, и очень современно, но на самом деле, как ни странно, это слово не имеет точного перевода ни на один из западных, ну, в широком смысле этого слова, языков, не только западных, вообще иностранных, кроме постсоветских. То есть это слово понятно на территории бывшего Советского Союза без перевода, а вот дальше уже начинаются проблемы. По-английски это политтехнологи называются PR manipulators, то есть это люди, которые манипулируют людьми с помощью PR. Политические технологи тоже являются частью власти и тоже разделяют некоторые представления о правительности, принятые в том или ином обществе. Мы сейчас говорим об обществе постсоветской России. Это первое, что мне было бы важно сказать. Второе. Я в этом разговоре буду упоминать целый ряд сюжетов, которые по отдельности довольно хорошо изучены социологами, историками, политологами. Для меня, ну, я вижу задачу свою, чтобы эти сюжеты рассматривать в некоторой единой связке, потому что по отдельности они не получают достаточного освещения, достаточного контекста. Будучи взятыми вместе, они показывают некоторую более

0: общую и более широкую, и более, может быть, многомерную картину. И теперь вот после того, как я рассказал про правительность, я хотел еще добавить, может быть, одну мысль, что, конечно, представления о правительности, они, ну, по крайней мере, так было для Мишеля Фуко, не отменяют человеческой свободы. И есть лозунг анархистов, который афористично сформулировал в одной из своих песен Егор Летов: «Убей в себе государство» – это комплекс мыслей, о котором были анархисты, начиная с XIX века, начиная с Михаила Бакунина. Но у меня сам по себе этот лозунг, может быть, и вызывает сочувствие «Убей в себе государство», но я считаю его в некоторых отношениях недостижимым. Я предпочел бы говорить так: «Различи в себе действия власти». И вот я думаю, что один из важных уроков, который следует извлечь из нынешней войны и из реакции на нее российского общества, и из той волны правого популизма, который сейчас мы видим во многих странах, и Англия в риторике Дональда Трампа и во многих других случаях, очень важно понимать, где тебе есть то или иное отношение к власти, и как, рефлексируя это отношение к власти, ты можешь стать свободным или свободной. Вот это для меня очень важный вопрос, принципиальный. Причем свободным человек не может стать только в одиночку. То есть свобода начинается с одинокого размышления, одинокого действия, но дальнейшая реализация этой свободы, она очень сильно зависит от общества. При этом это не означает, что нельзя становиться свободным в одиночку. Можно и нужно. Но реализация свободы в очень большой степени зависит от человеческого понимания, от того, как тебя понимают, от того, кто с тобой солидарен. Но это уже сложный вопрос, я здесь только намечаю начало его обсуждения. Теперь я перехожу к следующей части своего рассказа. В российском обществе в 90-е годы были чрезвычайно сильны настроения рессентимента. Слово «рессентимент» довольно часто используют журналисты и социологи, иногда социальные философы. Более того, в недавней книге политического философа Леонида Фишмана сказано, что слово «ресентимент» стало слишком много и что оно употребляется применительно к слишком разным социальным группам. В принципе, я с этим согласен, но это не означает, что от использования слова «ресентимент», на мой взгляд, нужно отказываться, нужно его просто точно определять. И вот слово «ресентимент», оно тоже, как и слово «генеалогия», начинается с Фридриха Ницше. Ницше определял ресентимент как мораль слабых, как некоторый фантазматический образ мира, который рождается у людей, которые не могут быть сильными, которые чувствуют, что они не могут сами владеть своей судьбой. И с этим ресентиментом, с вытеснением желания быть сильным, Ницше связывал распространение христианства. Я с этим не согласен, но сама идея ресентимента мне представляется очень важной, и она потом получила развитие у другого философа Макса Шиллера. Вот то, что говорил Макс Шиллер, мне представляется, может быть, более точным, чем то, что говорил Ницше. И здесь я хотел обратить внимание на одну особенность трактовки ресентимента у Макса Шиллера, которая нам поможет для дальнейшего разговора. Итак, ресентимент – это представление личности и, что важнее в данной ситуации, коллектива, о том, что это люди живут в ситуации недостатка, нехватки, что у них отняли то, чего они бы хотели, даже не хотели, а чего они считают себя достойными владеть. И это только один аспект ресентимента. Второе – это ощущение того, что не дают вот человеку или сообществу, не дают самим распоряжаться собственной судьбой. И третье – этот ресентимент, то есть он становится ресентиментом в полном смысле этого слова, где и когда начинается, вот здесь очень важно, что говорил Шиллер, девальвация идеи блага. То есть не пусть мне будет хорошо, не пусть нам будет хорошо, а пусть им будет плохо, если у них есть то, чего у нас нет. Вот это первое. И второе – это переход, как ресентимент разъедает душу, происходит переход ресентимента в цинизм, то есть представление о том, что на самом деле добрых, хороших чувств нет, то люди только их имитируют. Это, безусловно, крайняя степень развития ресентимента, и мы сейчас говорим скорее о некоторой тенденции. Ресентимент, бывает, испытывают люди, но Вот проблема состоит в том, что в разные исторические периоды ресентиментом оказываются охвачены целые большие общественные группы. И, что еще важнее, существуют представители культурных элит, которые, если можно так сказать, занимаются стабилизацией ресентимента. То есть пишут книги, снимают фильмы, производят другие медиапродукты, которые говорят о том, что на самом деле вот мы лишены того, чего мы должны иметь, и что мы вправе действовать в защиту своих интересов, потому что мы должны отстоять свое право, и что мы обязаны уничтожить точку зрения тех, кто нас унижает, оскорбляет и так далее. И эта точка зрения, она очень часто в этих ситуациях оказывается воображаемой. И вот здесь очень важно разграничить настроения, может быть, диффузные среди большого количества людей, которые не оформлены еще в полноценный ресентимент, а просто являются ощущениями того, что людям плохо, людям трудно, и это совершенно нормально, когда людям плохо, людям трудно, невозможно объяснять, что им на самом деле хороши. Но вот в такой ситуации находятся представители, часто это мы знаем много примеров из истории, культурных элит, которые говорят, что нет, вы не просто страдаете, а у вас отняли некоторые блага, люди, которые на самом деле ни во что хорошее не верят, и с которыми нельзя по-человечески. И вот, собственно, именно такое явление произошло в России 90-х годов. При этом ресентимент по-разному проявлялся среди культурных элит и среди людей, которые потом стали политической элитой, а в 90-е годы они отчасти были контрэлитой. Я начну с культурных элит, потому что я буду говорить о некоторых продуктах, которые известны всем присутствующим. Но также я буду говорить и о том, что происходило с политическими элитами. Итак, значит, ресентимент возник не с концом советской власти в советском обществе, а он постепенно в обществе Советской России, по крайней мере, получал распространение с 70-х годов. И в ситуации, когда надежда на улучшение жизни, вызванная перестройкой для многих людей, не сбылась, а вместо этого наступили новые трудности, ресентимент очень усилился, но это не было началом. Распад Советского Союза и распад советского образа жизни, он не был началом. Началом были 70-е годы, когда большое количество людей осознали, что, даже не осознали, а наоборот, как бы сказать, им было морально тяжело признать, что не сбылись надежды, порожденные хрущевской оттепелью. В частности, обещания Хрущева и других партийных руководителей, что все люди будут жить в отдельных квартирах. Отдельные квартиры были далеко не у всех. Мы об этом можем судить по письмам, которые тогда писали в газеты люди и которые сохранились, в частности, «Комсомольскую правду». Тогда получило распространение странное низовое поклонение Сталину. Вот, может быть, люди моего поколения, мне 55 лет, или люди постарше, или люди немножко помладше, помнят, как ставили Сталина на лобовое стекло автомобилей, как ходили по электричкам люди, которые либо были глухонемыми, либо притворялись таковыми, глухими, простите, либо раздавали календари со Сталином. Сталин воспринимался, в некоторых общественных группах, как такое воплощение порядка и силы, которое должно покарать циников и коррупционеров, которые существовали во власти. При Сталине тоже существовала коррупция. Хотя из общественной памяти это было вытеснено. Про это существуют работы историков. Она была по-другому организована, но она тоже существовала. Но Сталин с его непредсказуемыми репрессиями, репрессиями, которые касались, как запомнилось большому количеству людей, еще разнообразного начальства, а не только огромного количества крестьян, рабочих, ремесленников и так далее, потом воспринимался в целом ряде социальных групп как такое воплощение, что ли, очистителем грозы. И возникла ностальгия по послевоенному времени, когда, конечно, было тяжело и плохо, но когда можно было, я показываю пальцем в кавычки, навести порядок. И, собственно, выражением этой ностальгии стал фильм «Место встречи изменить нельзя». Чуть позже появились другие проявления ностальгии. Например, стихотворение Евгения Евтушенко «Плач о коммунальной квартире». И тогда же Евтушенко жил в Советском Союзе, и тогда же живший в эмиграции Александр Зиновьев написал книгу, исполненную ностальгией по сталинской эпохе, под названием «Нашей юности полет». Здесь важно, что здесь дело не только в собственной ностальгии, но в том, что ностальгия сопровождалась выплесками неприязни, раздражения против имущих групп и ощущением того, что, как формулировал очень точно в песне Барта драматург Александр Железцов, он, к счастью, жив, я ему желаю долго лет жизни, вроде смотришь, все течет, а поглядишь, все схвачено. Вот это вот поглядишь, все схвачено, схвачено, скручено, куплено, приручено, как сказано дальше в той же песне. И вот это представление о том, что люди не являются хозяевами собственной жизни, и что лучшее осталось в прошлом, и что это прошлое может вернуться только в виде какой-то сильной руки, вот это уже переход ностальгии в рессентимент. И эти же импульсы, повторяю, очень сильно усилились, радикализовались после перестройки, но не в результате перестройки, а в результате того, что произошел крах советского социального контракта. То есть представление о том, как мы можем действовать в проблемных ситуациях. Во многих маленьких городках в Советском Союзе в магазинах ничего не было, но люди понимали, где что достать и каким образом прокормиться собственного огорода. Вот эта совокупность условий, в которых люди жили, в которых они, хотя понимали, что там они не могут ничего купить в магазине, но они понимают, где что они могут найти для жизни – вот я, собственно, ее в совокупности называю советским социальным контрактом, когда, например, на работе с них не очень много при этом спрашивали. Платили мало, мало спрашивали. И когда еще при этом людям говорили, что там работа на военных заводах нужна потому, что они принимают участие в военно-техническом соперничестве с Западом. И если бы не их работа, то Советский Союз имел бы меньше оружия. Вот это порождало у людей ощущение часто осмысленности жизни. Но бывали, конечно, и другие ситуации, когда люди работали на таких заводах, по ночам слушали «Голос Америки», читали Солженицына, братьев Стругацких какие-то антитоталитарные произведения, вроде «Трудно быть Богом» или «Обитаемого острова». Но, тем не менее, у них было понимание, как организована их жизнь, что можно делать, что нельзя делать, что действительно опасно. Читать Солженицына можно передавать, но тоже с большой осторожностью передавать дальше. Может, это очень близким людям, Стругацких можно чуть менее близким людям. И вот этот вот комплекс представлений рухнул в начале 90-х годов. Люди не только существовали в бедности, но и не понимали, как тут строится в новую жизнь. Это породило очень сильную ситуацию, и это очень сильно радикализовало настроение рессентимента, которые, повторяю, развивались, начиная с самой поздней 70-х годов. И тогда возникла такая визуальная ностальгия по сталинской эпохе, которая, собственно, продолжала ту эстетику, которая была заложена в «Место встречи изменить нельзя». Но, в частности, прямо с отсылкой к этому фильму, с упоминанием этого фильма, надо полностью сказать, это было реализовано в ранней песне группы Любэ Глеба Зыглова и Володя Шарапов про то, как одновременно увлекательно быть и советским сыщиком в конце 40-х годов, и человеком, который нарушает законы. И тогда же, чуть позже, стали петь песню с рефреном «Кто сказал, что мы плохо жили? Ша». Вот это вот «ша» – это очень яркое выражение рессентимента в том смысле, что здесь представитель другой точки зрения им буквально затыкают рот. Группа Любэ воплощала на сцене образ настоящих мужиков. Я бы сказал, еще более брутальных, чем герой Владимира Высоцкого в фильме «Место встречи изменить нельзя», потому что Высоцкий все время в нем был нерв, все время была некоторая не то чтобы рефлексия, но попытка выскочить за рамки общепринятого. Вот Любэ стопроцентно совпадали с публичной ролью настоящих мужиков, и в этом смысле картину довершила Алла Борисовна Пугачева, которая советовала им поступать в военной форме. Это не была буквально военная форма, у нее нет знаков отличия, но это форма, напоминающая военную. И здесь, собственно, образ настоящего мужчины, каким он был в советское время, особенно в послевоенное, в конце 40-х, 50-е годы, оказался завершен, как бы сказать, рукоятка повернулась до щелчка. И одновременно с группой Любе появилось еще одно произведение, которое переводило ностальгию до некоторой степени в ресентимент, а потом автор этого произведения преуспел на ниве ресентимента еще больше. Это был вышедший в 1989 году роман Эдуарда Лимонова «У нас была великая эпоха», в котором настоящими мужчинами оказались такие люди, как его отец, хотя он в нем еще немножко сомневался, потому что отец был заведующим военным клубом, то есть не совсем настоящим офицером. Но там вот сам корпус офицерства, служившего в Харькове, которые вставали по звонку, которые брились опасными бритвами и так далее, он представал как такой невероятно теплый, правильный и должноствующий быть образцом для подражания. Вот это сочетание, вот в 89-м году Лимонов публикует «У нас была великая эпоха», и в 89-90-м годах происходит стремительный взлет популярности группы Любэ. Это все, конечно, не случайно. И здесь есть еще одно звено, которое важно. Когда происходит соединение ностальгии и ресентимента с представлением о настоящем мужике. Вот эти настоящие мужики, они связаны ассоциативно с советским и даже более того, со сталинским временем. Здесь задается одновременно эстетический, моральный, социальный и до некоторой степени политический образец, который к концу 90-х годов стал совсем политическим. В конце 90-х годов, в 1999 году, Станислав Говорухин, тот же самый режиссер, который снял «Место встречи изменить нельзя», снимает фильм «Ворошиловский стрелок», который показывали по телевидению очень много раз. Я уверен, что многие наши слушатели его знают. Я напомню его содержание, потому что, тем не менее, фильм снят 25 лет назад, и младшая часть, может быть, аудитории его не знает или не помнит. С одной стороны, это фильм, который прославляет значимость советского, если угодно, про то, как, значит, живет пожилой дедушка, которого играет Михаил Ульянов, живет со своей внучкой, которую банда молодых отморозков поет и насилует. И потом двух из этих трех людей он фактически калечит, стреляя в них из окна, а третий попадает в сумасшедший дом, и потом в самом конце внучка поет такую образцово-советскую песню сталинской эпохи про то, как одинокая будет гармонь. То есть она примиряется после того, как за нее дедушка отомстил. И вот эта история про Ворошиловского стрелка, она показывает и то, что старшие поколения, прошедшие советскую выучку, могут справиться с ситуацией этого социального раздрая 90-х годов, и что с этой ситуацией социального раздрая могут справиться только одинокие мстители. И вот эта фигура одинокого мстителя, и вот тут начинается еще один интересный сюжет. Она берется из американских боевиков. То есть это такой герой, очень похожий на героев Клинта Иствуда. И здесь фактически американская, шире западная массовая культура взята для того, чтобы использовать ее элементы для выражения ресентимента и утверждения того, что именно советские люди могут справиться с нынешней ситуацией. Вот использование массовой культуры западной возможно и необходимо, потому что, во-первых, она очень привычна была уже аудитории 90-х годов. И, во-вторых, она организована таким образом, чтобы эмоционально захватывать. Вот эти эмоционально захватывающие фигуры против одинокого мстителя оказались очень, кстати, очень уместны. И тогда же очень многим людям в 90-е годы, я подчеркиваю, было реально трудно, особенно в маленьких городах и в деревнях. Но им сообщали, что единственное, что может им помочь, это нарушение законов и личный индивидуальный террор, который осуществляет герой фильма «Ворошиловский стрелок». И что результатом этой мести, результатом освобождения от тех, кто украл наши ценности, будет возвращение советских, то есть правильных ценностей. Вот эта песня «Одинокая гармонь». И вот эти советские, то есть правильные ценности, они были не просто так. Потому что здесь мы ухватываем еще узел сюжета, который начал формироваться в 1930-е годы, когда Иосиф Сталин, захватив в стране единоличную власть при поддержке целой группы людей из Политбюро, он, собственно, вместе с культурными элитами, вместе с ведущими советскими писателями, композиторами и так далее, осуществил трансформацию советской идеологии из революционной, из нацеленной на коллективное построение какого-то технологически новаторского будущего. Вместо этого он предложил прославление настоящего и такое описание общества, в котором идеология как бы не очень заметна. Слово «как бы» здесь у меня не сольное, а оно означает, что идеология в таком обществе оказывалась спрятана. Советские люди – это хорошие люди. Всякий хороший человек разделяет наши, я показываю пальцами кавычки, ценности. Вот эта вот трансформация идеологии в нашем городе большом «Каждый ласков с малышом», как пелось в конце фильма «Подкидыш» по сценарию Акьи Барто. Вот слово «нашим» здесь очень важно. Именно из-за этой трансформации сталинское время отчасти запечатлелось в коллективной советской памяти как время, когда ценностью была доброта, ценностью были хорошие отношения между людьми. В действительности ценностью были хорошие отношения, полностью контролируемые властью, в которых ужас вызывала сама мысль о том, что можно создать что-то вроде организации. Когда был создан специальный отдел Министерства государственной безопасности в послевоенное время, который боролся с молодежными компаниями, которые говорили, что нужно вернуться к подлинному ленинизму. И социолог Алексей Левинсон говорил, что самое травматическое, что осталось от советского времени, это страх перед любой организацией, выходящей за пределы семьи и узкого дружеского круга, перед любой коллективной деятельностью. Вот эта травма, которая осталась в российском обществе очень надолго, и она была основана на том, что в советское время выжигали каленым железом любые попытки людей сообща отстаивать свои интересы. В лучшем случае это называлось групповщиной, тогда каралось просто публичным поношением и стигматизацией, как сказали бы сейчас, шеймингом. В худшем случае это называлось организацией, и тогда включались известные пункты 58-й статьи в УК РСФСР или соответствующих статей в уголовных кодексах других союзных республик. Таким образом, вот это представление о какой-то особой доброте сталинского времени было во многом выработано благодаря фильмам, песням, операм, книгам и так далее, но оно воспринималось как подлинное и противопоставлялось настоящему, в котором царил социальный раздрай. Вот сейчас я использую слово «социальный раздрай» как такой бытовой термин. У социологов есть слово «аномия», то есть потеря не столько юридических законов, сколько когда человек перестает чувствовать действия законов, которые скрепляют общество. Вот для многих людей в 90-е годы они воспринимали происходящее как аномия. В этих условиях, конечно, распространение и представление о рессентименте. Вот рессентимент – это не идея. Я хотел сказать сначала распространение идеи рессентимента. Нет, распространение настроений или, что еще лучше сказать в этой ситуации, эмоциональных сценариев, то есть такого описания ситуации, когда испытываемые людьми противоречивые эмоции им придается с помощью культурных образцов форма рессентимента, которая для многих людей льстила их самолюбие. Параллельно этому всему в постсоветском обществе постепенно набирали все большее влияние офицеры, выходцы из спецслужб, как Владимир Путин, но далеко не только он. Мы знаем, какое количество людей из спецслужб работает в внешнем российском руководстве. В 90-е годы они занимали сравнительно небольшие должности часто и часто были достаточно молоды. Я сейчас говорю о тех офицерах, выходцах из спецслужб и из армии, которым на момент краха советского режима было 35, 40, 45 лет. Почему важен возраст? Это люди, которые рассчитывали на хорошую и, в общем, безбедную и обеспеченную карьеру при советской власти, но советская власть рухнула. Более того, это были люди, чье самосознание, представление о своей значительности в мире было связано с холодной войной в еще гораздо большей степени, чем у людей, которые работали на оборонных предприятиях. Вот это представление о том, что они находятся на передовом участке войны за мировое господство, давайте называть вещи своими именами, оно рухнуло. И надо сказать, что при этом отчасти обоснованно, отчасти нет, армейские офицеры, офицеры в спецслужбах считали, что они сотрудники очень успешных организаций, которые, в общем, все могут. Ну, в каком смысле все? Советский режим подавил восстание в Венгрии, в Чехословакии, достаточно успешно противостоял странам НАТО на международной арене с помощью давления, вербовки в странах третьего мира, но уже действия Советского Союза в Афганистане не были такими успешными, но это до поры до времени не признавалось публично. Не признавалось не только публично, но не признавалось, я думаю, что многими и в этом клубе. И вот эти люди оказались примерно в таком же положении, в котором оказались офицеры германской армии к концу Первой мировой войны, когда Германия – страна, которая гордилась, которой вдалбливали, даже, я бы сказал, на уровне государственной пропаганды, гордость за офицерский корпус. Германское общество надорвало свои силы в Первой мировой войне, и хотя германская армия одержала ряд больших успехов, они проиграли Первую мировую войну просто потому, что Германия исчерпала свои ресурсы. Тем не менее, целый ряд офицеров и высшего генералитета они не могли поверить в то, что Германия могла вообще проиграть войну. Они помнили очень хорошо про победу над Францией в 1870-71 годах и вообще, что Германия была очень успешной страной. Поэтому среди этого офицерского корпуса Германии сложилась так называемая, это не теория, но просто так называют, теория удара ножом в спину, что Германия не проиграла бы, если бы не внутреннее предательство. Наиболее распространенными кандидатами на роль предателей были социал-демократы и евреи. Но были более радикальные версии, в частности, были немецкие офицеры, которые во всем обвиняли женщин. Не только социал-демократов и евреев, но они говорили, что просто немецкие женщины были слишком миролюбиво настроены, слишком хотели, чтобы мужья вернулись с фронта, поэтому вот это тоже было очень плохо. То есть искали козлов отпущения. И вот в этой атмосфере довольно распространенные представления об ударе ножом в спину, собственно, и прижились идеи германского нацизма. И, собственно, нацизм был мировоззренческим продолжением этой теории удара ножом в спину, потому что он объяснял, что евреи не просто предали Германию, а что они вообще всегда такие. Но нацизм – это последовательно выстроенная идеология, истоки которой довольно хорошо известны и изучены. Совершенно не обязательно, чтобы из идеи удара ножом в спину вырастал нацизм. Из нее может вырасти просто рессентимент и желание власти. Вот так и произошло с целым рядом людей, которые были связаны с противостоянием Западу в рамках холодной войны, и которые, я повторяю еще раз, по возрасту могли рассчитывать на то, что у них будет еще блестящая карьера. Но еще один важный момент состоял в том, что пожилые армейские офицеры к концу советской власти, это были люди, которым в 90-м году было, допустим, 60-70 лет, они либо участвовали во Второй мировой войне, либо они ее помнили детьми, и они помнили, что война – это ужасно. Вот у следующих поколений офицеров, которые, ну, может быть, принимали участие во вторжениях в Венгрию и в Чехословакии, у них не было представления о том, как ужасна война типа Второй мировой. Поэтому для них война не была закрытой опцией, не была и, к сожалению, не является до настоящего момента. И вот в этом смысле, вот здесь мы видим, как к концу 1990-х годов вот эти люди, которые были связаны не только с офицерами КГБ, повторяю еще раз, с офицерами армии, вообще с людьми, которые профессионально занимались противостоянием Западу в рамках холодной войны, они стали выдвигаться на руководящие позиции в государстве. И есть основания предполагать, что отчасти это было результатом плана, а отчасти результатом взаимосвязанных процессов, потому что, собственно, первым событием, котором мы видим участие людей, которые придерживались вот этого, переживали представление о ударе ножом в спину, были чеченские войны, начиная с 1994 года. Я сейчас не буду подробно анализировать причины чеченских войн, они сложны, и они основаны на процессах, которые восходят еще к депортации чеченцев и ингушей во время Второй мировой войны. Сама, так сказать, реализация чеченских войн со стороны России, она во многом дала силу и власть тем людям, которые считали, что ударяя по Чечне, они ударяют по Западу. Что они восстанавливают Россию как государство, которое может себе позволить любую агрессию против соседей. Хотя Чечня была первоначально автономной, Чечено-Ингушская республика была, потом произошло разделение на Чечню и Ингушетию. Это были, как говорили тогда субъекты, и сейчас говорят субъекты федерации. Тем не менее, агрессия против Чечни – это было начало укрепления власти людей, которые основывались на вот этом переживании удара ножом в спину. Это было начало, как они представляли, реванша за проигрыш Советского Союза в Холодной войне. Вот этот вот комплекс эмоциональный и ресентиментный, как я уже говорю, ресентиментный и основанный представлением на том, что на самом деле в мире все решает сила. То есть представление такое довольно циническое. И что, с одной стороны, мы хорошие, я показываю пальцами кавычки, у нас все отняли, мы должны себе это вернуть, но при этом на самом деле все решает сила. И тогда стали появляться и фильмы, и музыкальные, поп-музыкальные произведения, как я уже говорю, которые это представление поддерживали. И здесь иногда были видны очень мелкие детали, которых некому было замечать. То есть они были видны в том смысле, что если бы был наблюдатель, который мог бы их видеть. Но вот в частности, с 1997 года лидер группы «Сектор Газа» Юрий Хой, Юрий Клинских, стал выступать на сцене не в резаных джинсах, не в таком анархическом облике, а в черном костюме. То есть человек, который начинал со стёбы и издевательства, стал превращаться на глазах в такое выражение нового порядка. И одновременно с этим на экран стали выходить старые песни о главном, в которых советские песни сталинского времени сначала, а потом и других периодов, стали представляться как такие адаптируемые и смешно переделываемые, используемые в настоящее время. Вот в этой ситуации эстетика советского времени оказалась переформатируемой в рамках того, что сейчас называют реэнектментом. То есть, когда люди изображают то, что происходило в прошлом, заведомо зная, что это они современные люди, но одновременно стараясь все воспроизвести, ну, как это бывало, например, с разного рода реконструкторскими битвами. Вот началось такое реконструкторство, но реконструкторство не любое, не направленное там, например, на познание прошлого, а реконструкторство, направленное на возвращение пугающего, травмирующего прошлого как безопасного, смешного и интересного, которое может подтвердить наши чувства ресентимента. И все это накладывалось на то, что в связи с, возвращусь немножко назад, с крахом советского социального контракта, надломилось коллективное представление людей о самих себе. Люди стали считать себя постоянно живущими в какой-то очень плохой ситуации. Тогда регулярно получал большое количество голосов на выборах Владимир Жириновский с его риторикой, во-первых, и сентиментом, во-вторых, он говорил «мы за русских, потому что мы за бедных». Мы за бедных, то есть мы за русских. Слово «бедный», оно же по-русски имеет два значения. Бедный в смысле человека, у которого мало денег и имущества, и бедный в смысле несчастный. Вот. И Жириновский, просто Жириновский наиболее откровенный, целый ряд других политических ораторов очень эксплуатировали вот эту амонимичность. А с другой стороны, на протяжении 90-х годов в Россию стали приезжать тысячи, десятки, сотни тысяч людей из бывших союзных республик. В некоторых случаях это были беженцы, например, от гражданской войны в Таджикистане. В некоторых случаях это были люди, которые не хотели жить, например, в странах Балтии, потому что не считали возможным для себя там выучить язык, интегрироваться в новое балтийское общество, в новое общество Латвии, Литвы, Эстонии. И эти люди оказались там благодаря советской организаторской деятельности, благодаря тому, что сотни тысяч, миллионы людей туда направляли жить. Иногда это люди, которые очень имели приблизительное представление о той стране, в которой они оказались, иногда нет. Но во многих случаях и крах советского социального контракта, и исход людей, которые считали себя русскими, часто это были евреи, то есть люди, для которых, ну, то есть не часто, в некоторых случаях это были евреи, это были люди, для которых русская культура была родной, часто украинцы, русскоязычные, белорусы. Но так или иначе, это были люди, которые считали для себя более родной культуру на русском языке, чем какую-нибудь другую. Важно, что в постсоветской России, в России 90-х годов, оказалось заблокировано представление о том, что все это является результатом действий советской власти. Вот все эти негативные процессы оказались приписаны, ну, Ельцину и новым элитам. Сейчас, после того, как становится понятно, насколько чудовищным был выбор Ельцина, который назначил своим преемником Владимира Путина, сейчас кажется интуитивно, что нынешний ход событий подтверждает представление о том, что все беды от тогдашних политических элит. Я думаю, что это не так. Я думаю, что причиной всех этих событий в 90-е годы стало совершенно чудовищное действие советской власти, которое для того в видах военно-технического соревнования с Америкой подчинило всю экономику работе на войну. Поэтому, когда эту экономику пытались перестроить, она просто рухнула. От этого людям, конечно, было очень больно, и огромное количество людей жило в очень тяжелой ситуации, но, в общем, очень мало кто брал на себя труд пытаться людям объяснить, что происходит. Хотя такие люди были, например, журналист Отто Лацис в «Известиях», целый ряд других, ну, какие-то журналисты были, но это наталкивалось на очень большую проблему, которая до сих пор подпольно, подземно действует на общественное сознание. Эту проблему можно приблизительно представить в виде диалога. Вот ты говоришь, что все это из-за советской власти, но я на эту советскую власть всю жизнь работал, что же получается, я всю жизнь прожил зря. И вот эта проблема лишения смысла жизни, который был инвестирован в советское общество и в советское строительство, оно оказывается очень тяжелым. И оно до сих пор требует решения, но если его не решить сейчас, оно перейдет по наследству следующим поколениям людей, которые живут на территории нынешней России. Здесь я хотел бы сделать небольшое отступление. В социальных сетях часто людей, которые живут в эмиграции, как я, людей, которые выступают с несогласием с господствующими общественными настроениями, иронически говорят, что, ну, конечно, вот вся рота идет не в ногу, вы одни в ногу, и либералы говорят, что им народ достался никудышный или неудачный. Во-первых, я считаю, что народ – это социально-политический конструкт, может быть, иногда пропагандистский конструкт, который я стараюсь не употреблять. Во-вторых, все, что я сейчас сказал, я не хотел бы обесценивать проблемы и трудности, которые целый ряд людей встретил в постсоветское время. И в-третьих, я не думаю, что люди неудачные. В том смысле, что для меня очень важно, что этот строй советский, эти события, они не были специфически только русскими. Это была особая, сложная констелляция событий и процессов, которые были вызваны особенностями, конечно, исторического, социально-политического развития России, но они не были предопределены. И они не связаны с тем только, что эти люди там русской культуры или русскоязычные. Нет, я полагаю, что нужно разобраться в генеалогии этих событий для того, чтобы помочь людям почувствовать свою жизнь осмысленной заново. И тем, кто сейчас освободился от морока пропаганды кремлевской, и тем, кто от него никогда не был зависим, и тем, кто освободится от него. И последнее, что я хотел сказать, что вот этот вот комплекс представлений, связывающих ресентимент, ностальгию и представление о том, что судьбы мира, судьбы общества решают настоящие сильные мужики, Кен предполагал становление образа, как бы сказать, вот если настоящий мужик – это вот тот, который вроде похож на расторгуев в военной форме, то все остальные не настоящие. И вот это сразу задает некоторый тренд, который очень сильно аукнулся в настоящей ситуации, то есть некоторая неравновесность, что есть люди правильные или более правильные, и есть люди, которые неправильные, потому что они мешают настоящим мужикам решать судьбы мира.
1: Вы слушали лекцию историка и социолога культуры Ильи Кукулина в рамках подкаста «Лектории радио Сахаров». В следующей лекции Илья Кукулин расскажет о влиянии советского периода на социальный порядок нынешней России, о том, почему однополая любовь на самом деле не противоречит традиционным ценностям, и о том, при чем тут Высоцкий. Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер Алексей Воробьев, фактчекер Григорий Кубка, продюсер Полина Филиппова. Радио Сахаров – это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Лектории Радио Сахаров», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наши приложения в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Добрый день, меня зовут Мария Майофис, и сегодня мы продолжим разговор, который мы начали в предыдущей серии моего подкаста, о русской литературной классике и о том, как может меняться ее положение и наше отношение к ней в связи с последними событиями и с тем критическим пересмотром, который, вероятно, давно назрел. Я закончила свой предыдущий экскурс, посвященный тому, как российское государство насаждает идею литературной классики как предмета для гордости, поощряя рессентимент и чувство превосходства, довольно опасные чувства, когда дело доходит до контактов с внешним миром, указанием на три возможных пути преодоления этой ситуации. Один из этих путей состоит, на мой взгляд, в пересмотре существующего канона классической русской литературы, в создании альтернативного ряда произведений, которые помогают нам увидеть русскую классическую литературу не только как рупор и поддержку государственной мощи и экспансии, хотя и это должно быть обязательно проанализировано и изучено, но и как место, где создаются произведения с глубоким анализом российского государства как антигуманной, подавляющей человеческую личность системы. Усвоив такую перспективу, литература часто начинает говорить не только о жестокости самой системы, но и о возможности индивидуального и коллективного сопротивления ей. Иногда только внутреннего, иногда и внешнего. Нам, современным читателям, оказывается, сегодня важно посмотреть, как задуманы, как написаны тексты этого альтернативного ряда, что в их структуре, содержании, в общем авторском подходе выделяло на фоне словесной

спутник советской жизни. Потому что не только Великий Октябрь, но и революция в деревне, которая связана с коллективизацией, и культурная революция того же самого периода, и дальше, более поздний период, возникла научно-техническая революция. Все эти термины хорошо знакомы старшим поколениям наших слушателей, которые должны помнить те времена и тогдашние разговоры об этих темах. И, конечно же, когда началась перестройка, снова появился разговор о революции. Еще на 27-м съезде КПСС в 86-м году Горбачев сказал, что Советский Союз переживает коренной перелом. Вот этот коренной перелом – это важная тоже советская лексическая конструкция, которая говорила нам о том, что революция продолжается. В 87-м году, к 70-летию Октябрьской революции, Горбачев прочитал доклад, который назывался «Октябрь и перестройка, революция продолжается». Сахаров на съезде народных депутатов 89-го года тоже говорил о том, что Россия переживает революцию, и предлагал издать революционный декрет, который передал всю власть в стране съезду народных депутатов. Поэтому революционный потенциал был заложен в саму структуру, в само воспитание, образование советского человека. История России, всемирная история всегда описывались прежде всего как история народных восстаний и революций, от восстаний тайпина в Древнем Китае до антиколониального движения в Азии и Африке. И, безусловно, русская история, особенно история 19-го, начала 20 века, описывалась прежде всего как история освободительного движения в России, начиная с декабристов, через народников и дальше к социал-демократическим партиям, рабочим партиям начала 20 века. Советский человек, таким образом, не воспринимал революцию как что-то чуждое себе. Он воспринимал революцию как то, что будет еще впереди. Даже вот в известной песне говорилось «И юный октябрь впереди». Да, вот это вот понимание того, что революция в будущем неизбежна, во многом предшествовало перестройке в том виде, в котором она произошла с 85 года, и особенно после 88 года. Это тоже нужно понимать. Но это еще не все, что мы здесь должны с вами учитывать. Давайте посмотрим и на популярную культуру позднего СССР, на то, как она закладывала этот же бунтарский потенциал. Возьмем пример, фильм, который сделал первое постсоветское поколение. Во многом этот фильм был культовым и остается культовым для всех детей 70-х, начала 80-х годов рождения, то есть, собственно, первого постсоветского поколения. Я имею в виду фильм «Приключения электроника». Этот фильм во многих рейтингах занимал и занимает первые места по зрительским симпатиям поколения нынешних 40-летних, 50-летних. Здесь как бы есть на самом деле над чем подумать. Фильм был снят, напомню, в 79-м году на Одесской киностудии режиссером Бромбергом, но тут важен даже не столько режиссер, сколько автор сценария. Евгений Вилтистов. Этот человек известен как писатель, детский писатель, писатель-фантаст, но мало, может быть, кто знает, что параллельно Евгений Вилтистов был также ответственным работником ЦК КПСС. А он работал в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС. В 70-72 году он был одним из самых высокопоставленных сотрудников ЦК по идеологической части. Из, условно говоря, либеральной партии в ЦК КПСС или либеральствующей партии, как ее еще некоторые называют. Итак, этот фильм по сценарию Вилтистова представлял собой очень важные программные заявления. Во-первых, сам сюжет этого фильма предполагает возникновение искусственного интеллекта, имеющий облик мальчика, подростка, который вот оказывается интегрированным в жизнь школы, в которой учится его двойник или, скажем так, оригинал, с которого был сделан этот робот. Но здесь важно понимать, что я на самом деле адресую здесь вас к статье Ильи Кукулина, которая вышла еще в конце позапрошлого десятилетия об этом фильме, потому что мне кажется, что там раскрыто очень много полезных вещей, на которых я сейчас не буду тратить свое время. Статья эта называется «Четвертый закон робототехники» и опубликована в сборнике «Веселые человечки. Культурные герои советского детства». Но я бы обратил внимание здесь на тексты песен, которые там звучат. Первая песня – это песня бандита Ури, который отправляется на похищение этого электроника. Этот человек является членом какой-то преступной группировки где-то в Западной Европе или где-то вообще-то, ну, где-то в капиталистических странах.

0: вот он направляется в Советский Союз для того, чтобы похитить электроника. И когда он едет на мотоцикле, он поет следующую песню.
1: Я с детства был послушным, ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений.
0: И дальше он опять поет вот это вот слово шефа для него закон. И главное, что не надо иметь убеждений. Вот это как бы отрицательный герой, который появляется здесь, и он выступает со своей программной песней. Следующая программная песня – это песня Сыроежкина, собственно говоря, того мальчика, учащегося в школе. Вот эта песня Сыроежкина, она предлагает его картину мира и его программу на дальнейшую жизнь, которой он пытается обучить робота-электроника, с которым он только что познакомился. Там звучат следующие слова –

0: хочется гулять, а нам...
1: Но здесь еще следующий момент. В финале этой песни тоже есть важные слова.
0: Нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море.
1: Привет учителю словесности Чехова. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать нужно в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
0: Нам хочется гулять!
1: Значит, во-первых, здесь очевидно обращение и некоторые констатации усталости от советской идеологии, от вот этой вот очень надоевшей схемы, которая воспринимается именно в контексте «Волга впадает в Каспийское море», то есть какого-то трюизма. А с другой стороны, вот это вот нежелание шагать строем в ногу со временем тоже здесь констатируется. Я бы назвал эту песню в известной степени такой стихийно-либертарианской программой позднесоветского человека. И, наконец, третья песня, которая звучит в конце, и в силу того, что она исполняется хором, выглядит, может быть, немножко официозно. Но давайте послушаем эту песню сейчас, в наше время.
2: Туда подует ветер, туда и облака.
1: Второй куплет.
2: Теперь.

все школьники бегают на улицу и идут за электроником. И Илья Кукулин совершенно правильно обращает на это внимание. Это такая репетиция будущих массовых демонстраций конца 80-х годов в Советском Союзе. Между прочим, учитывая, что это происходит на фоне телебашни в Вильнюсе, это очень симптоматично и очень показательно, потому что на самом деле уже через буквально 12 лет произойдут события, которые переведут истории, люди выйдут на улицу, люди будут бороться за свои права, и люди будут побеждать, и они будут идти против ветра, они не будут стоять на месте, и они будут пытаться делать свою судьбу сами. То есть это программирование, которое было заложено внутри фильма по сценарию Вилтистова, нас ведет вот именно в этом направлении, в направлении освобождения, в направлении новой революции, которая случилась, собственно говоря, в конце 80-х годов в Советском Союзе. Но здесь возникает очень важный обрыв, потому что если мы посмотрим на современного российского человека, то скажите, кому он ближе? Ближе ли он к электронику с его вот этим задорным походом в будущее? Или Ури, который говорит, что слово шефа для него закон, и что его убеждения не нужно иметь убеждений? Мне кажется, к сожалению, ответ очевиден. Вот Сыроежкин, который на самом деле, с одной стороны, он находится под влиянием двух этих крайностей, условно говоря. Он ездит на мопеде, то есть в известной степени подражает и Ури, который приехал похищать электроником на мотоцикле. Но, с другой стороны, он, конечно, пытается участвовать в каких-то делах школы, и особенно в конце он становится таким очень активным и очень правильным человеком. Но если посмотреть на реальность, то люди из поколения зрителей этого фильма в конечном итоге в массовом порядке выбрали судьбу Ури. То есть стать исполнителем чужой воли, не имеет никаких убеждений, а отказаться от каких-либо ценностей и, так сказать, стать послушным орудием в руках вышестоящих. Вот эта метаморфоза, которая произошла с советским человеком уже в постсоветский период, почему это получилось? Давайте с этим попробуем разобраться. Для начала я хотел бы обратиться к наследию Юрия Львады. Потому что, несмотря на то, что в последние годы мы часто слышим критику в его адрес, критику его концепции советского человека, мы не можем обойти за стороной, потому что это первое крупное исследование советского человека, которое началось в 89 году как раз, то есть на излете советской власти, как раз самый разгар этой последней советской революции. И, с другой стороны, эти исследования продолжались все 90-е годы и в начале нулевых годов. И вот в конце жизни Юрий Левада прочитал свою лекцию на Политру, где достаточно ясно изложил свою концепцию этого советского, постсоветского человека. Вот смотрите. Во-первых, он как раз говорит о свободе. Он говорит о том, что вот мы ожидали, что человек будет свободным, но свобода обернулась просто первым приступом рынка. Вот этот приступ рынка, давайте запомним. Второй момент – это архаизация, стремительная архаизация советского человека в тот момент, когда он получает свободу. Когда советский человек оказался свободен от идеологических пут КПСС и от коммунистической идеологии, он на самом деле пошел не вперед. С точки зрения Левады, он пошел назад. Даже не к вчерашнему, а к позавчерашнему дню. Он стал традиционным. Он стал представлять собой человека допетровского, а не просто досоветского. Это интересный момент. Не надо забывать, что тогда возникла ужасная мода на гороскопы. Напомню, что была еще такая ужасная мода на экстрасенсов, да, там Чумак, Кашпировский, и тогда все тоже происходило тогда. Срыв, я бы сказал, всех наносных ценностей цивилизации просвещения и гуманизма произошел буквально одним моментом. Дальше, конечно же, Левада не может не обратить внимания на травму от экономических потрясений. Он говорит, что в 1994 году мы получили человека испуганного и встревоженного тем, что у нас происходило в экономике, в хозяйстве, в криминале, во власти. Дальше, самое важное для нас – политическая демобилизация. Потому что инфляция, которая достигла 26 раз в 1992 году, не привела практически никаким... Ну, какие-то попытки сопротивления на самом деле были, но они были брутально подавлены, и после этого никаких массовых протестов, начиная с октября 1993 года и, наверное, до декабря 2011 года, то есть 18 лет,
В России не было, в Москве не было никаких массовых акций протеста все эти 18 лет, потому что люди были испуганы, подавлены этим брутальным расстрелом Верховного Совета в 93-м году. И должно было вырасти новое поколение, чтобы люди вновь вышли на улицы, как это случилось в конце 11-го года после фальсификации выборов. И еще один важный момент здесь. Следствие этого – вороватый конформизм, как я бы назвал его. Вот что говорит на эту тему Левада. Человек наш лукавый. Он думает, что он стерпит, и его не тронут. Что кого-то разорят, а его нет. Что он послушается и стерпит повышение цен, но сумеет получить зарплату, с которой налогов не заплатит, и покроет это повышение. Вот что говорит советский человек, этот постсоветский уже человек в 90-е годы. По подсчетам Левады, только 15% его респондентов в те годы отвечали, что никогда не поступают со своими принципами, что никогда не изменяют себе. Большинство говорили о том, что они готовы поступать вопреки тому, что им велит совесть, ради внимания трудового коллектива, ради семьи и просто из страха. Вот этот новый конформизм так и формируется здесь. Он формируется через лояльность ближнего кругу в условиях полной аномии и полного отсутствия таких понятий, как справедливость, равенство и добродетель. Эти понятия выброшены вместе с советской идеологией, понятное дело, но на их месте образовался вакуум. Ничего больше здесь нет. Здесь есть только одно желание – выжить. Выжить в условиях этого чудовищного, безбрежного и ничем не ограниченного рынка. И выжить за счет того, чтобы что-то украсть, чтобы что-то себе немножко, что называется, зажирить, либо не заплатив налоги, либо бесплатно проехав в общественном транспорте, либо что-то еще. И, наконец, последнее здесь, возвращаясь к политическим установкам этого постсоветского человека, учитывая то, что мы уже зафиксировали его архаизацию по сравнению с советским человеком, конформизм и его пассивность в отношениях с окружающим миром. Он уже не надеется изменить мир к лучшему. Он уже не надеется на то, что можно что-то преобразовать. Нет, он идет по пути встраивания в рынок. Он идет по пути того, что ему нужно как-то заработать и как можно меньше при этом потратить. И вот этот человек имеет специфическое отношение к власти. Левада обращает внимание на то, что он любит и надеется на главу государства, на президента. А с другой стороны, он как бы всю остальную власть подозревает в том, что она коррумпирована, воровата и в целом ему чуждая. Но на президента он рассчитывает, он верит, что если он даже сегодня не сделает, может быть, завтра что-то сделает. Повторяю, это он анализирует еще ельцинские времена, выборы 96-го года. Но это же самое мы видим и сейчас, когда у нас президент страны пользуется удивительной поддержкой части населения со стороны, прежде всего, конечно, той части населения, которую можно охарактеризовать как подданных. И здесь, пожалуй, я перейду к третьей части своих рассуждений, о том, каково же политическое участие в России в описываемый нами период. Во-первых, немножко все-таки я говорю, что такое политическое участие. Политическое участие – это старая концепция Габриэля Алмонда. Он выделял три типа, так или иначе, взаимодействия с политикой современных людей. Первое – это как раз политические участники, то есть те, кто имеет свои политические убеждения, информирован о политике, участвует в легальных политических акциях и так или иначе взаимодействует с политикой. Вторая категория – это подданные, это те, кто поддерживает власть, находясь от нее в зависимости. И, наконец, третья категория – это прихожане, то есть те, кто не интересуется ничем за пределами своего дома и как бы живет повесткой, никаким образом не коррелирующей с повесткой политики. И здесь очень важно обратить ваше внимание, что обычно прихожане – это наименее интегрированные в общество слои. В обычном обществе их немного, но они существуют. Вот если взять Советский Союз, то, конечно, прихожане там тоже были. Это были жители отдаленных районов, это были люди, находившиеся во внутренней миграции, и, наконец, это криминал, это те же воры в законе и так далее, те, кто тоже, конечно, на какие выборы не ходили. Их было очень незначительное число. Порядка 5% населения. Участников тоже было очень мало. Это отличительная черта тоталитарной системы, где участников не более 5%. Это прежде всего, конечно, высшая партийная номенклатура
и сотрудники масс-медиа советских, то есть советских газет. Понятно, что была целая вертикаль этих газет, начиная от газеты «Правда» и заканчивая какой-нибудь заводской многотиражкой. Вот эти 5% годы перестройки стали расширяться. Прежде всего, за счет, скажем так, кадрового резерва либералов ЦК КПСС. Это сотрудники Академии наук, это преподаватели ведущих университетов, это комсомольские функционеры и так далее, и так далее. Это, в конце концов, те же самые журналисты, но уже в более широком плане, в том числе новых медиа, которые начинают создаваться с конца 80-х годов, артистическая элита. Все эти люди включаются в этот круг политических участников. И, наверное, сюда же можно отнести новый средний класс, потому что я обращаю ваше внимание на такой факт, который, может быть, сейчас покажется вам удивительным. Но мы ведь забыли уже трех героев, которые в свое время сложили свои жизни за свободу России в августе 91 года. Это Дмитрий Комарь, это Владимир Усов и это Илья Кричевский. Вот эти три человека, они на самом деле представляют и, с одной стороны, определенное поколение, хотя, на самом деле, один из них родился в 54 году, Владимир Усов, Дмитрий Комарь в 68 году, а Илья Кричевский в 63 году. То есть, ну, в принципе, это примерно вот это позднее советское поколение. Дальше, смотрите, они имеют совершенно разный образовательный уровень и разный бэкграунд. Владимир Усов – сын контр-адмирала из военной среды, много ездил по стране, родился он вообще в Вентспилсе в Латвии и учился в Бресте. Он служил, естественно, в армии, но в момент участия в протестах 91 года он работал экономистом в совместном предприятии, то есть участвовал уже в новой экономике. Дмитрий Комарь, тоже из военной семьи, отец его служил в войсках ПВО под Москвой и, кстати говоря, был наказан за то, что пропустил мать из Руста. Помните этот его прилёт в 87 году на Красную площадь? Так вот, его сын тоже пошел защищать демократию. Этот сын военного, служивший в Афганистане. Но, внимание, он работал в кооперативе, в торговой фирме и работал там простым разнорабочим и водителем. Но, опять же, он вовлечен в новую экономику. И, наконец, третий. Это Илья Кричевский, сын архитектора, сам архитектор, из очень интеллигентной семьи. Мама – преподаватель университета, папа – архитектор, поэт. И при этом он тоже работал в кооперативе архитекторов. То есть, опять же, был вовлечен в новую экономику. Смотрите, что интересно. Все три человека имеют совершенно разный уровень. Один – представитель интеллигенции, Кричевский. Другой – представитель служащих такого среднего звена экономист Усов, да, а Комарь – это рабочий. Но все трое пошли защищать демократию, и их объединяет принадлежность к новой экономике. И, конечно, их можно отнести к этому зарождающемуся среднему классу. Вот этот средний класс, да, он пополнил тоже число политических участников в то время. Но при этом, если мы посмотрим на данные социологических опросов, начиная с 1994 года, то мы увидим с вами, что на всем протяжении постсоветской истории, начиная с начала 90-х годов и заканчивая настоящим временем, число политических участников в России не превышало 10%. И если такое количество политических участников у нас имеет место, в классификации Алмата это скорее относится такой режим к авторитарному транзиту, что, собственно, и произошло в России. Теперь смотрите, а что произошло с подданными в основном? Подданные, когда выяснилось, что больше не надо ходить на выборы обязательно, перестали туда ходить, перестали увлекаться политикой, перестали этим заниматься. И это парадокс, потому что, на самом деле, ведь уровень образования в России гораздо выше в среднем, чем в той же Индии или в Египте, или в любой другой стране третьего мира. Вот это удивительный парадокс. Где-то, ну, порядка 40-50% стали прихожанами. И еще в 90-е годы Юрий Лужков первым догадался о том, что для того, чтобы власть удерживать, и для того, чтобы побеждать на выборах, нужно сделать просто одну вещь. Нужно, имея 10% политических участников, мобилизовать еще 20% своих подданных. И поэтому, начиная уже с выборов в Московскую городскую думу с конца 90-х годов, начинается эта практика, когда мэрия тратит силы и средства на то, чтобы привлечь так называемые местные элиты, а это значит руководители больниц, там, не знаю, школ, сотрудников ЖКХ, чтобы те мобилизовали своих подчиненных на выборы.
Так вот, этот механизм, он и сработал сначала в Москве, а в нулевые годы он распространился на всю страну. И сегодня он стал тотальным. Вот этот момент, безусловно, является очень важным с точки зрения понимания того, как сложился нынешний авторитарный режим в России. Он сложился за счет демобилизации подавляющего большинства населения и подавления незначительной доли участников за счет мобилизации сторонников власти из числа работников бюджетной сферы. Теперь давайте посмотрим, а что у нас сейчас, вот в данный момент. Например, возьмем отношение к текущей войне. Очевидно, что я сейчас очень грубо скажу, но по большому счету мы видим, что у нас есть 10% активных противников войны, осознающих ее пагубность и так или иначе ее не поддерживающих, хотя в основном делающих это молча или находящихся в эмиграции. 10% активных сторонников этой войны, которые, соответственно, готовы донатить на что-то и даже, может быть, идти воевать и так далее, и так далее. Но между ними 80% — это болото. И власть, и оппозиция борются за это болото, но, по большому счету, не могут этим болотом завладеть. И это еще один парадокс. Почему это происходит? Мой вопрос. Почему большевики могли агитировать против войны в 1914 году, и у них это получилось, за 3 года они смогли сагитировать царскую армию так, что она выступала против войны, а мы не можем этого сделать. Средний класс в России, обособившись от остальной страны, воспользовался своим привилегированным положением наиболее интегрированной в рынок части общества, с презрением относится к остальным. Он говорит от имени каких-то городских слоев, от каких-то интеллектуалов и так далее. То есть фактически возвращается какое-то сословное деление общества. Действительно, мы оказываемся в какой-то допетровской Руси, потому что у нас нет представления о едином народе. Вот я напомню, опять же, это 3 имени. Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. Они принадлежали к разным слоям нашего народа. Они являются воплощением этого народа. Мы должны помнить всех их троих, потому что все эти трое боролись, они погибли за демократию в августе 91 года. Эти 3 человека – 3 сына своего народа. И вот если мы начнем как бы понимать, что народ не может быть враждебен своей стране, что народ – это и есть эта страна, что мы должны найти с этим народом не просто общий язык, мы должны говорить с ним на этом языке, мы должны понимать, что мы тоже часть этого народа. Мы должны перестать играть в элитарность, в ложную элитарность. И мы должны начать любить и уважать свою страну, свой народ и вовлекать его в совместную борьбу за свободу и справедливость для всех. Наконец, самое важное здесь. Мы должны вернуть ценности рационализма и гуманизма. То есть понимание того, что человек сам ответственен за свою судьбу, и никто, кроме него, эту судьбу за него не сделает, и что он не должен надеяться на Бога, царя или кого-то еще, пророка, а должен собственными руками добиваться для себя всего, чего он хочет. Я думаю, что в конце моей лекции было бы вполне уместно нам всем послушать песню из кинофильма «Приключения электроника», которая называется «Ты человек», на слова Энтина и музыку Евгения Крылатова. Спасибо всем!

0: Вы слушали лекцию историка Василия Жаркова в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепции Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
2: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».